0: Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джем!
2: Джем!
1: Джем!

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

плясал с подругами весело, под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
3: Новости на GMFM.
4: Здравствуйте. МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, сообщила Мария Захарова. При этом Центральный банк Армении рассматривает сценарий повышения цен на российский газ как апокалиптическое явление, которое приведет к сокращению экономики, заявил глава ЦБ Мартин Галстян. Ранее сообщалось, что в случае продолжения процесса вступления в Армению в Евросоюз Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. Представитель МИД Мария Захарова выступила на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она назвала главный критерий успешного мужчины, и это не деньги. По ее мнению, важно, чтобы женщина хотела от него детей. Ее слова приводит Четвертый канал. Захарова также сообщила, что 16 сентября на международном фестивале молодежи выступит ее шеф, глава МИД России Сергей Лавров. Выступление будет посвящено вопросам актуальной внешнеполитической проблематики, роли России в деле консолидации и развития профессиональных навыков молодых людей из разных стран, а также ответственности молодого поколения в формировании более справедливого многополярного мира, сообщает «Коммерсант». На Екатеринбургской кольцевой дороге с 10 по 15 километр ввели временную схему движения. Из-за ремонта движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Теперь транспорт движется по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция. После проведения работ он будет обеспечивать движение по левой стороне расширенного участка ЕКАД, сообщили в департаменте информполитики, на который ссылается «Комсомолка». Екатеринбуржец выиграл 2 миллиона рублей в лотерею, но до сих пор не забрал приз, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином. По итогам розыгрыша 7 участников из Приморского края, Ленинградской, Московской и Свердловской областей, а также участники онлайн, выиграли по 2 миллиона рублей. Один из выигрышных бумажных билетов был куплен в отделении Почты России в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе лотереи. Российский актер Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Она снимает полнометражный фильм «Арена». Актриса также сама написала сценарий и сыграет одну из главных ролей. Съемки проходят в настоящий момент в Мексике. Партнерами Хайек по фильму стали Юра Борисов, а также британка Кара Делевинь. Хайек продюсирует картину вместе с Анджелиной Джоли. Точная дата премьеры «Арены» пока не объявлена. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
3: Реклама.
5: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на GMFM.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность. Днем кратковременный дождь, ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
3: Джем.

0: 7:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. На календаре сегодня 16 сентября, среда. С вами утренняя гимнастика. Ее бессменные ведущие Павел Павлович, Маргарита и Ярик. Говорим всем доброе утро.
1: Всем доброе утро.
2: Всем привет, привет, привет, привет, привет.
0: Осень продолжает нашествовать по Екатеринбургу, вообще, в принципе, по Уралу, но потихонечку, помаленечку выравнивает ситуация, дождей становится меньше, как-то становится больше в теплую погоду, и тут супруга пострелила на ближайшие дни, я аж вернулся спать с балкона домой, она говорит, все, возвращайся обратно, там обещают до 20 градусов тепла.
1: Выгоняет тебя.
2: Пожил дома, все.
1: Хорошего понемножку.
0: Я вчера после работы приехал и лег спать, представляете, проспал до вечера. Вообще, что-то мне так захотелось. Ну, сначала съел борща. Вкусный борщ наварила супруга. А в такую погоду, когда не очень жарко, типа прохладно, даже можно сказать, тогда хочется что-то горяченького. Еще у нас младшая, у нее какие-то бывают этапы, когда она очень любит борщ. Так она ест какую-то неполезную еду всяких фастфудов, да. А вот иногда прям хочу борща. То есть, по ее просьбе был сварен борщ, но я тут пристроился тоже. В общем, мы с ней два борщееда.
1: Ой, прекрасно. А я вчера нашла телефон. Я гуляла с собакой.
0: Нашла, смотрю, чей-то телефон.
1: Чей-то телефон лежит. Лежит в клумбе. Ну, я думаю, подбирать, не подбирать, как-то неудобно, непонятно, что это вообще, сейчас же все опасно, может
0: ну,
1: быть, да?
0: Да.
1: Ну, в общем, в итоге я решилась, подобрала, иду с этими двумя телефонами, ну, со своим и с чужим, и не знаю, что с ним делать. Очень долго он не звонил, разблокировать я его не могла, ну, и не пыталась, потому что я боялась, что вдруг я его совсем заблокирую и вообще не смогу потом снять трубку, если позвонят.
0: Так.
1: Позвонили, оказалось, что потерял очень маленький мальчик где-то во втором классе. Телефончик был очень аккуратненький, возможно, новенький. И я очень рада, что я ему вернула телефон.
0: Какой ты молодец.
1: Да. Ну, это не то, что я себе говорю. Просто иногда нужно посмелее быть, решиться и сделать такое доброе дело.
0: Да, уж, но вообще подбирать, конечно, вещи сейчас
1: ну,
0: очень опасно.
1: Ну, опасно, да, но все равно я рада, что рискнула в этом случае.
0: Ну, хорошо, что телефон вернулся в хозяйство.
1: Да,
0: хозяева,
1: там такая кнопочка, такая маленькая пришла, он был так счастлив.
0: А он сам пришел?
2: Сам пришел.
1: Да, его мама отправила.
0: Ничего себе, мама. Вот иди туда, где потерял.
1: Да, мы с мамой созвонились, в общем, все нормально.
0: Это прекрасно. Ну что, вот так вот хорошие, добрые дела, по крайней мере, совершает наша Маргарита, и это здорово. Давайте тоже будем совершать хорошее, доброе дело, которое называется «Утренняя гимнастика». Там у нас и подарки, там у нас призы, много музыки, и гости. Сейчас же молодежный фестиваль идет, фестиваль молодежи, и поэтому у нас практически каждый день сейчас гости.
1: Да.
0: Сегодня тоже ждем интересных гостей. Но это будет чуть позже, а пока расскажу, что будет в ближайшее время. В 7:20 мы поздравим именинников, в 7:30 яркие заголовки, в 7:40 астрологические прогнозы, в 7:50 игра «Три в ряд».
2: И все это на Jam FM.

0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. +7 343 382 89 00. Сайт sibkalina.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Привет, с вами Павел Палыч.
9: И Яна Ефимова.
8: И у нас для вас горячий анонс.
9: Мы собираемся в парк-квартал «Каменные палатки» от «Гринвич Недвижимость», чтобы своими глазами посмотреть, как устроена жизнь в этом месте.
8: Жилой комплекс расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону.
9: На закрытой территории разнообразные детские площадки, а во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг.
8: Жди репортаж из парка «Квартал». Каменные палатки уже скоро на Jam.fm.
10: Телефон рекламной службы Jam.fm.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam.fm. Где пробки?
8: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном +11 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит».
12: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Затруднение на Бакинский, комиссаров от Кировградской до Победы, также на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Амундсена от Бардина до объездной дороги.
13: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: 2.5 Jam FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, за окном +12 градусов. Сегодня отмечают день рождения звезды. А вот какие звезды, нам рассказывает Маргарита.
3: Сегодня отмечает свой персональный праздник известный американский актер и бывший боксер Микки Рурк. Назову его проект, это 9.5 недель и рестлер. Когда он поступил в знаменитую актерскую школу Ли Страсберга, он не мог оплачивать учебу и выживал как мог. Был уличным продавцом чипсов, чистильщиком бассейнов, во всем себе отказывал и ел только леденцы. Зарабатывал вообще всем, чем только можно. В голливудской карьере актеру удалось совершить практически невозможное. После 10 лет полного затишья он сумел вернуться на большой экран. Кстати, несмотря на свою внешнюю брутальность, он обожает маленьких собак. У него их очень много, и у них, у этих пёселей, забавные клички. Среди них есть Шоколадка, Сумасшедшая красотка, Рубиновая красотка, Чернушка и Челюсти.
2: Челюсти, маленькие
3: Челюсти вместе с красотками живут.
2: Челюсти. А еще он человек, который совершенно не умеет копить деньги и все тратит на друзей, на родственников, на знакомых, ставит вечеринки. То есть у него ничего не скопилось за всю жизнь.
3: Но у него такие широкие жесты любит,
2: да, он
3: как
2: все
3: истинный
2: для других.
3: Артист. Еще одна именинница у нас есть. Это известная голливудская актриса Алексис Бледел, известна по роли Гилмор в сериале «Девочки». Рори Гилмор в сериале «Девочки Гилмор». Угу. За роль в сериале «Рассказ служанки» она получила престижную премию Эмми. До начала актерской карьеры была очень застенчивой. И мама уговорила ее, чтобы с этим как-то побороться, пойти в местный театр и заняться моделингом. И, кстати, все прошло успешно. Она действительно классная актриса, очень раскрепощенная. Ее героиня Рори Гилмор постоянно пьет кофе. А в реальной жизни Алексис терпеть не может этот напиток. И на съемках в чашку ей наливали кока-колу или чай. Она делала вид, что она пьет капучино или эспрессо.
2: Вот такие они актеры, нельзя им верить. Ну а мама молодец, слушайте маму, и все у вас получится. Mm-hmm. Да? Послушала совет, да. Пошла в моделинг. Так, поздравили звездных именинников, теперь наших любимых и дорогих. Поздравляем с утра пораньше с вашим большим праздником. С днем рождения, сегодня стали на год больше. Вот, можете себе чуть больше позволить на целый год. Но не забудьте угостить вкусняшками коллектив. Все же, кто сегодня трудится, давайте будем сегодня работать на славу, потому что, в принципе, уже экватор недели, осталось совсем чуть-чуть, уже пятница, и среда называют, уже маленькая пятница.
3: Да.
2: Впереди раз-два рабочих дня, если сегодняшний не считать, уже выходные. Ну а у нас впереди через 10 минут яркие заголовки на Jam FM.

0: Стрельцов, время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня 16 сентября, среда, поехали.
1: Овен, комплименты от коллег заметно улучшат твое настроение.
2: Телец, сегодня тебе захочется побыть наедине с собой.
1: Близнецы, новая идея окажется лучше первоначального плана.
0: Рак, домашние дела лучше оставить на потом.
1: Лев, твоя идея привлечет внимание окружающих.
2: Дева, самое время навести порядок в мыслях.
1: Весы, кто-то из прошлого напомнит о себе.
0: Скорпион, сегодня интуиция подскажет правильный момент для действия.
1: Стрелец, небольшая поездка пройдет интереснее, чем ты ожидал.
2: Козерог, терпение поможет избежать ненужных споров.
1: Водолей, откровенный разговор расставит все по своим местам.
0: Рыбы, маленькая радость сделает этот день особенным.

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за отмену пенсионной реформы.
2: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все, больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
1: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».
0: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
0: 235-0905.
7: 235-0905.
0: Jam FM. Где пробки?
8: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Билджи». А Ками в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
9: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Шевская от Красных командиров до фронтовых бригад, также Краснолесье от Рябинина до Вильгельма, от Дегенина, Космонавтов, от ЕКАТ до улицы Бакинских комиссаров. Много машин на Краснолесье, Амундсена, от Михеева до Академика Ванцовского и на Вильгельма, Дегенина, от Сахарова до улицы Краснолесья.
0: Реклама.
10: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
11: Наши машины все не поместятся.
12: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
13: Кажется, нам пора брать машину

0: часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Всем доброе утро. Планируем выходные и неплохо, например, сходить на дискотеку.
1: Давно ли ты была? Ой, хорошо. Давно.
0: Да, билет у нас есть на вечеринку диско 90-х, категория 18+, две штучки, которые мы с удовольствием уже совсем скоро разыграем в нашей игрушке «Три в ряд». А вот что нужно сделать, чтобы эти билеты достались вам, расскажет Маргарита.
1: Чтобы принять участие в нашей игре, нужно просто взять смартфон и отправить смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Это номер для твоих смайликов. Мы с тобой свяжемся и все, поучаствуем, поиграешь и, возможно, заберешь билеты на дискотеку 90-х.

0: 8 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. В России уже этой осенью можно будет предъявлять водительские права через мессенджер Макс. Техническая подготовка сервиса завершается. Об этом на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС. Представитель МИД Мария Захарова выступила на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она назвала главный критерий успешного мужчины, и это не деньги. По ее мнению, важно, чтобы женщина хотела от него детей. Ее слова приводит Четвертый канал. Захарова также сообщила, что 16 сентября на международном фестивале молодежи выступит ее шеф, глава МИД России Сергей Лавров. Выступление будет посвящено вопросам актуальной внешнеполитической проблематики, роли России в деле консолидации и развития профессиональных навыков молодых людей из разных стран, а также ответственности молодого поколения в формировании более справедливого многополярного мира, сообщает «Коммерсант». В Каменске-Уральском арестовали подозреваемого в угоне автомобиля у бойца специальной военной операции. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, 21-летний подозреваемый сам пришел в полицию и дал показания. Причем туда его привела мама, пишет «Комсомолка». Екатеринбуржец выиграл 2 миллиона рублей в лотерею, но до сих пор не забрал приз, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином. По итогам розыгрыша 7 участников из Приморского края, Ленинградской, Московской и Свердловской областей, а также участники онлайн, выиграли по 2 миллиона рублей. Один из выигрышных бумажных билетов был куплен в отделении Почты России в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе лотереи. В Екатеринбург прилетит легендарный вратарь Матвей Сафонов, выступающий за сборную России и французский ПСЖ. 3 октября на Екатеринбург-арене впервые сыграет сборная России. Это будет товарищеский матч с Намибией, пишет Е1. В Японии пройдет чемпионат по сну. Участникам нужно будет проспать 90 минут. Специальная аппаратура оценит глубину и стабильность сна, а также скорость засыпания. Победитель получит 2 миллиона 220 тысяч йен. Это больше миллиона рублей. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки. Евро 97.30.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». За окном плюс 11 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
6: Утренняя гимнастика.
1: Jam FM.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Начинается игра прямо сейчас в утренней гимнастике. Игра называется «Три в ряд», ну а разыгрываем и классный приз. Билеты на вечеринку диско 90-х, категория 18+. Просили мы вас прислать смайлики, все, кто желает поиграть, и номер телефона, потому что мы перезваниваем. Вот сейчас мы перезвонили Полине, потому что мы не могли ей не позвонить. Она прислала два танцующих смайлика. Заряженная лягушка и заряженная, я не помню, собачка, по-моему. Полина у нас на связи. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Полина из Екатеринбурга, работает в банке и сейчас едет с дороги, потому что отвезла ребенка в школу. Сейчас мчится, насколько мы понимаем, на работу, да, Полин?
1: Все верно.
0: У вас же синего цвета банк, да?
1: Синего.
0: Вот, я просто клиент вашего банка в том числе, поэтому хочу сказать спасибо, что вы есть. Приятно получать от вас смс-очки, когда приходит заработная плата, например.
2: Ой, да, но это во всех банках приятно.
0: Да,
2: ну, всех.
0: А вдруг это Полина делает такая? Так, нажать кнопочку, и у меня раз, пылинь, теперь буду знать.
2: Да.
0: Полина, скажи, что ты делаешь, ты тебе все равно, а мне приятно будет.
2: Полина, уже скажи ему.
1: Я работаю просто с физическими лицами, кредиты наличными, вклады и так далее, продукты банка продаю.
0: Ага, то есть ты можешь кредит оформить, например, мне помочь?
1: Да.
0: Тоже хорошо.
1: Если вы ко мне придете в отделение, то я могу вам помочь оформить кредит.
0: Ну, вряд ли мы будем не в отделении оформлять кредит.
2: Хотелось бы, да.
0: Мне предупреждали, что лучше все-таки идти в банк за кредитом, а то сейчас могут где угодно тебе его
2: предложить. Хотелось бы официально.
3: Есть такой банк.
0: А где мы встретимся, да? Ну, давайте в каком-нибудь кафе, например. Ой, Полина, ну что, хочешь потанцевать, да, насколько мы понимаем? Любишь это дело?
1: Да.
0: Прекрасно.
1: Конечно.
0: А ты уже знаешь, с кем, если выиграешь, пойдешь?
1: Нет, еще.
0: То есть, в принципе, место вакантное, да, пока?
2: То есть ты напрашиваешься?
0: Я не...
1: Но она быстро найдется.
0: Я уверен, что у полиции...
3: За одним и кредит оформят там.
0: Так, ну что, в общем-то, о Полине мы много всего интересного узнали.
2: Очень много.
0: Теперь хочется, чтобы Полина, конечно же, победила. Но нужны правила, наверное, игры. Полин, слушай внимательно, мы желаем тебе, конечно же, удачи и победы.
2: Полина, прямо сейчас Ярик для тебя поставит три кусочка из разных песен, и твоя задача угадать всех тех, кто исполняет эти песни, всех трех. Угадаешь, пойдешь на дискотеку 90-х. Но если немножко растеряешься, то уже приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Я верю в Полину. Полина, сначала слушаем три наши музыкальные загадки, а потом три варианта ответа. Готова?
1: Да.
0: Удачи, поехали.

0: У меня ушная перепонка все еще дергается.
1: Да, мощненько. Мощненько. Нагрузили.
0: Ну, Полин, по крайней мере, услышала. Есть знакомые исполнители?
2: Да. «Звери» первая песня.
0: Отлично.
2: «Все, что тебя касается».
0: Прекрасно. А? Да, все прекрасно, хорошо, умничка, молодец. Дальше.
2: Да. Третья песня «Лев».
0: Это точно.
2: Поет.
0: Только он так может вибрировать.
2: Да. А вторая, вот у меня под вопросом, встреча под «Серебро».
0: Нет, да. Это не «Серебро», это...
1: Одна девушка исполняет.
0: Ну, девушка исполняет, да, она... я все время почему-то с мультперсонажами ее путаю периодически.
1: Да.
0: Вот, и известный...
2: Ольга Серябкина.
0: Что?
2: Нет, Ольга Серябкина.
0: Нет,
1: нет,
0: мультперсонажа.
1: Да.
0: Мультик такой известный есть, и там вот...
1: Там есть персонаж, и он очень
0: особенно
1: похож.
0: Особенно, если у тебя есть дети, там точно смотрела.
1: Да.
0: Девочки любят этот персонаж. Ну и мальчикам тоже нравится, он
1: да,
0: такой забавный.
1: Да, это мой любимый персонаж из этого.
0: Серьезно?
1: Мультика. Да, конечно.
0: Буду знать. Но...
2: У меня дочка Рапунцель смотрела.
0: Ага. А да. Эти персонажи даже приезжали к нам в Екатеринбург.
1: Да.
3: Наши отечественные.
1: Ну как приезжали, немножко прикатывались.
0: Прикатывались.
3: Да?
0: Уже Рита подсказывает.
1: Да, да, смысле. Как могу.
0: Это да. И, кстати, папа, известный музыкант, играл в одном очень известном коллективе в свое время. В молодости. Ну что, нет вариантов пока?
2: Нюша.
0: А,
1: Все-таки, да, молодец. Выжидала, выжидала, и опа!
0: У меня тоже такое ощущение, что просто такая, ну что они там еще скажут, я же все равно знаю.
1: Что они еще
0: говорят?
1: Да, наплетут.
2: Я просто вспомнила, я смотрела передачу «Остров сокровищ», и там две сестры как раз участвовали, и у них папа был. Вот.
1: Да, у нее сестра знаменитая синхронистка, олимпийская чемпионка двукратная.
0: А папа Владимир Шурочкин, участник группы «Ласковый май». Ну круто, он ее, кстати, и продюсирует. То есть благодаря папе она такая у нас классная, известная. 1, 2, 3, у меня все сложилось. У вас как?
1: Все сложилось.
0: Все. Полина, ты молодец. Не доехала еще до работы, уже с подарками. Вручаем мы тебе билеты на вечеринку диско 90-х. Оторвись там. Не по-детски.
1: На правах рекламы.
0: В эту ночь ты забудешь о делах и вернешься в беззаботные времена.
1: Харизматичный ведущий создаст отличное настроение, а зажигательная музыка 90-х не даст усидеть на месте.
0: Встречаемся 2 октября в «Фабрике».
1: Для слушателей старше 18 лет.
4: Это утреннее «Джем-мастика». 102.5 FM. «Джем-ФМ».

0: Днем.
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: 8.18 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит проспект Космонавтов от ЕКАД до дома номер 87, также Металлургов, Грузовская, от Викулова до Посадской. Много машин на автомагистрали, теплоходного проезда пехотинцев. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма, от Дегенина также стоит Вильгельма, Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Затруднение на Краснолесье Амундсен, от Михеева до Академика Ванцовского.

0: 8:21 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов на календаре, сегодня 16 сентября, и это уже середина недели, среда. Доброе утро, радио Джем ФМ, прислал вам сообщение, передайте привет команде Фотон 96, город Березовский, всем удачной среды, скоро пятница и выходные, удачного дня. Правильные автомеханики слушают радио Джем ФМ, а мы согласны?
1: Да.
2: И правильно делаете, ребята.
0: Передаем огромный привет.
1: Красавцы,
0: да,
1: мужики.
0: Всей команде и городу Березовский персонально. Ну и переходим к нашей теме. Сегодня у нас темка такая, я бы сказал, каждый с ней сталкивается. Mm-hmm. Ну, потому что, давайте сразу приведу пример. Заглянул, например, у меня супруга на мою полку с одеждой и говорит, ой, что тут у тебя все не то и все не так. И что-то все перекладывает, переделывает.
1: Не выбросил ничего?
0: Да, нет, ну, она очень порывает всегда выбрасывать, потому что я ношу не те вещи, которые нужно. Я очень прикипаю к вещам, очень сложно с ними расстаюсь. А ей, наоборот, не нравится, когда вещь уже старая, и нужно ее заменить. Я говорю, да она же еще нормальная, дырки же еще нет.
1: Да.
0: Я носки выбрасываю, когда уже дырки будут? Извините за подробности. Вот, и помою, например, посуду, да, помыл посуду, вроде бы дело хорошее сделал, но оказывается, где-то что-то не промыл, после себя воды оставил, тряпку положил не так, ни туда не выжил, и под мойкой лужа. Ну, в общем, опять все не так. Короче, что, по мнению второй половинки, ты делаешь не то и не так, мне кажется, все с этим периодически сталкиваются. Иногда вроде бы думаешь, как лучше хочешь сделать, а оказывается, бац, и не то, или не так.
1: Мне, кстати, недавно подружка рассказывала такую историю, что она недавно начала встречаться с молодым человеком, ага. Ну, где-то, может, месяца три, и она постоянно не так, в кавычках, ездит на автомобиле на своем. Причем она водит машину уже лет 10. Угу. И ему очень не нравится, когда оно особенно по кругу, по кольцу по какому-нибудь едет. Угу. Вот он ей говорит, она едет не по правилам, потому что все едут не по правилам, и если она поедет по четким правилам, то ей начинает сигналить. Угу. Знаете, бывают
0: такие...
1: То есть она
0: встраивается в общий
1: поток.
0: Да,
1: и она в общий поток подстраивается, это уже знакомое для нее кольцо, и она знает, как там нужно ехать так, чтобы было для всех все безопасно. Но он постоянно ей нудит, что она должна ехать точно по правилам, что так нельзя съезжать, как она съезжает. Да, также у нее маленький ребенок, и он ей постоянно говорит, что как же маленький ребенок, она сейчас не давая ей печенье, она сейчас накрошит на пол. Ну, в общем,
3: Господи.
1: Здесь тоже такая, да, он такой прям парень, очень педантичный.
0: Сейчас ящик Пандоры просто открыла, потому что действительно вот это не так воспитываете, это обычно бабушки, ну, дочеря своим говорят, да, которые не так воспитывают в детей, не так их одевают, не так кормят, и это, конечно, прям... Ну, вот об этом мы сегодня решили поговорить, mm-hmm. потому что, возможно, у некоторых и не так. А про штраф, ты мне про вождение автомобиля напомнила, что мне штраф вчера прилетел. И, внимание, водители, на вас точно стоит сороковочка, поэтому имейте в виду, я вчера приехал там скоростью что-то 60 км в час, и вот штраф поймал.
3: На Восточной в каком месте поконкретнее?
0: Да. Ну, Восточная, ближе уже к железнодорожному вокзалу.
3: Вот
0: то есть ты едешь в сторону ЖД вокзала, и там, где с правой стороны заправки.
3: Там Смащиков, Челюскинцев, вот это оттуда до Восточной, туда.
0: Ну, да. Ну, в общем,
3: ой, да, до Первомайска.
0: Да. Первомайскую проехал, и едешь в сторону Смащиков, и там
1: мне тоже прилетал штраф.
0: Именно оттуда.
1: Да, прямо в самом начале моего пути автомобилиста.
0: Я уже настолько привык, что там нет с этих, ну, 60 же город у нас разрешен.
1: Да.
0: Зачем там 40, непонятно. Там и так все в полицейских этих лежачках. Ну, в общем, имейте в виду, вот такая вроде неприятность. Mm-hmm. Может быть, произойти. Вдруг вы сейчас на Восточный, посмотрите вверх. Вдруг я вас от штрафов уберег. 500 рублей, между прочим. Это уже со скидкой. 550. Так, ну что, тема утра. Что, по мнению второй половинки, ты делаешь не то и не так? Пиши нам плюс 7-932-020-102-5. Наш мессенджер Макс, там же находится наш канал Джем ФМ, либо пиши в группу ВКонтакте. Все сообщения попадают к нам. За одно из сообщений у нас есть отличный приз. Билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений. Тут-то круто. Ну а сейчас всем доброе утро.

0: 8 часов 41 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Всем доброе утро. Сегодня в теме обсуждаем, что, по мнению второй половинки, ты делаешь не то и не так. Поэтому пиши свои истории, вспоминай, что тебе все время говорят. Ну опять так сделал, а надо было по-другому. Ну обычно как так происходит. Кстати, Ярик, у тебя за что прилетает обычно?
1: Ой, заводные процедуры дома мне прилетают обычно. Да, пошел в ванну, что-нибудь вот то не ту пасту взял, то не тот шампунь, то не ту лужу не там налил, то не тем полотенцем вытерся. Ну вот постоянно что-то я делаю там не так.
0: Это правда.
1: Вот есть такое.
0: Сложно разобраться, главное, что нужно.
1: Причем где? Вот он вроде бы все то же самое, все на всех на своих местах лежит. Нет, что-нибудь не то есть, да сделаешь.
2: Ну что ты хочешь? Ты живешь с двумя дамами.
1: Вот, вот.
2: Да, теперь как бы мучайся.
0: А тут понимаешь, когда живешь с двумя, ты делаешь уже... И не то по мнению одной дамы, и не то по мнению другой дамы.
2: Которая как все взрослее.
1: Как, вот ты с тремя, Палыч, умудряешься.
0: Да, ни в одних вообще никак. У меня там моего слова вообще нет. Я там сижу тихонечко на диване.
1: Вот-вот.
2: Одно сплошное не то.
0: И то даже если на диван ложусь, например, когда супруги нет, там у нас есть место получше и похуже. Я, естественно, получше занимаю, опять сажусь не туда. Это мое место. Приходится пересаживаться.
2: Даже так.
0: Давайте почитаю, что нам написали.
2: Оля написала: больше года назад мой супруг перешел на правильное питание. По здоровью сначала, а потом втянулся. И что я не готовила бы ему, все казалось, что я сахар подсыпаю, масло подкладываю. В общем, все делаю не то и не так. Стал готовить сам. И как здорово у него все получается, я не нарадуюсь. Хвалю его, теперь готовит больше он, так как ко мне доверия нет. Мы с сыном тоже втянулись, теперь вся семья ППшников. И черт побери, мне это нравится. Прислала нам фоточку, там ППшный торт, как пишет Оля, ничего вредного, но очень вкусно все. На основе овсянки, яблоки, там немножко
0: ягоды.
2: Яйца, да, орешками сверху посыпано. Можно заменитель сахара использовать. Оля написала подробный рецепт. Можно использовать мед, в общем, такой стандартный ПП-рецептик.
0: Слушай, сейчас многие, наверное, скажут, что у нас то же самое. Сергей прислал сообщение. Жена говорит, что я неправильно завариваю чайный пакетик. Я его макаю 3 раза и выбрасываю. Она утверждает, что нужно водить им по кругу. Знаешь, как вертолетик.
2: Да, да. Ну,
0: иначе энергия не выходит.
1: Ой, там еще и вот
2: там. Там энергия живет, оказывается.
1: Да, вот какой уровень.
0: По ее мнению, я пью пустой кипяток.
1: А вот эта тема на ложку намотать еще.
0: Ну, это вот тоже, да. Кто-то
1: до конца энергию все выдавит из нее.
2: Выжать.
0: Да, ложечку обмотать, потом выдавить, да. А некоторые еще по 2-3 раза. У меня к знакомому пришел, у них стоят эти пакетики. Я говорю, а что у него стоят, не выбрасывайте? Да ты что, говорит, сейчас там 3-4 соберется, еще на кружечку хватит. Я такой, нормально.
2: Ой,
0: нормально.
2: Интересно.
0: Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщение, что, по мнению второй половинки, ты делаешь не то и не так. Присылай свои истории в наш мессенджер Макс плюс 7932-020-1025. Там же находится наш канал. Подписывайся, получай уведомления к теме каждое утро. Ну и, конечно, есть группа ВКонтакте, где также твои сообщения принимаются. Все ждем, заодно из сообщений вручим отличный приз на Jam FM.

0: днем.
1: Гипермаркеты низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
9: Кто так

0: Семейные радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Где пробки?
4: 8 часов 48 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Белджи». Аками в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
5: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной, также Краснолесье, Требинина до Вильгельма, до Генина, Космонавтов от Екат до Бакинских комиссаров. Много машин на Краснолесье, Амундсен от Пихеева до Академика Ванцовского, на Белинского от Фучка до Щерса и на Вильгельма, до Генина от Сахарова до улицы Краснолесье.
2: Реклама.
6: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
7: Наши машины все не поместятся.
8: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
9: Кажется, нам пора брать машину.

0: X50 Plus от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: 102.5. Джем FM.

0: 8 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Ну что, отправим людей узнавать прекрасное в театр, потому что сегодня у нас классный приз в мальчиках-девочках, пару билетов на спектакль «Петрополь», часть первая, «Шинель», категория 16+.
1: Ой, как интересно, прям захотелось узнать, что же там такое скрывается.
0: Вообще, мне кажется, в театр ходить — это такое, знаешь, переключение вообще в другую жизнь, в другую сферу, потому что, ну что у нас, интернет, телефон, театр, телевизор, а тут живые люди.
1: Можно еще красиво нарядиться, вот я люблю очень, и многие девочки, я знаю, любят.
0: А буфет?
1: О, это твоя уже тема.
0: Ну, на самом деле, действительно, для меня все равно до сих пор еще поход в театр, это как будто, знаешь, как раньше в детстве, собираешься там куда-нибудь, все такие наглаживают одежду, там галстуки,
1: отдельное
0: бантики.
1: Событие.
0: Отдельное событие.
2: А буфет?
0: Да, ну уже сказали про буфет. Ну что, кто хочет отправиться, слушай внимательно, что нужно сделать. Начинаем набор в нашу игру «Мальчики-девочки» прямо сейчас.
1: Для того, чтобы поучаствовать в игрушке «Мальчики и девочки», отправляй смайлик на наш номер в Максе. +7 932 020 102 5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек. Поторопись, может быть, именно тебе улыбнется сегодня удача, и ты заберешь приз и отправишься в театр.

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник, Екатеринбургский медицинский центр.
1: Новости на GMFM.
2: Доброе утро. Медведи в России продолжают массово выходить к людям. Зафиксировано несколько трагических инцидентов. Медведи нападают на туристов, грибников, охотников. В Минприроды сообщили, что численность медведей за последние

0: 30-36 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. Сейчас в стране насчитывается около 307 тысяч особей этих хищников. Особая опасность, по данным Минприроды, представляют животные, которые привыкли питаться на свалках. Медведицы приучают к такой пище медвежат, и у животных формируются соответствующие пищевые предпочтения. В Екатеринбурге начался отопительный сезон. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, больницы, школы, садики. Затем батареи включат в жилых домах, сообщили в мэрии. За лето организации коммунальщиков подготовили к работе 169 теплоисточников, 14 тепловых насосных станций, почти 500 теплопунктов. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 304-1205. В Каменске-Уральском задержали подозреваемого в избиении 25-летнего ветерана СВО, инвалида без ноги, и угоне его машины. В этом преступлении подозревают 21-летнего Даниила. Он сам сдался полиции, в отделение его привела мама. Ранее он судим, получил условный срок за кражу. В полиции возбудили уголовное дело, теперь Даниилу грозит до 7 лет лишения свободы. Полицейские поместили его в изолятор временного содержания. Других участников конфликта еще ищут, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл на выезде омскому «Авангарду». Матч в Омске завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3-2. После этой игры «Авангард» и «Автомобилист» имеют по 6 очков. Омская команда занимает 5-е место в Восточной конференции, екатеринбургская – 4-е. «Автомобилист» 20 сентября на выезде встречается с минским «Динамо». Теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Срок сокращен в 2 раза. Изменения вступили в силу 15 сентября. Раньше находиться в королевстве без визы можно было до 60 дней. Еще одно нововведение – использовать виза-ран. Короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, теперь можно только 2 раза в год. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
1: Реклама.
2: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. За окном плюс 12 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.

0: 9:08 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки» прямо сейчас в утренней гимнастике. Разыгрываем пару билетов на спектакль «Петрополь», часть первая, «Шинель», категория 16+. За приз поборются со стороны мальчиков Александр из города Асбест. Он работает в такси. Позавчера, кстати, Александр играл, не получилось. Сказал, сегодня возьму реванш. Александр, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Как погода в Асбесте?
1: Пасмурно, но нормально.
0: Это хорошо. Слушай, говорит ли тебе жена периодически, что ты что-нибудь делаешь не то, либо не так? Есть такое?
1: Ой, даже не знаю.
0: То есть ты...
1: У нас все ладится.
0: Ну, понятно. Конечно, это Саша нам так говорит, все ладится. Всегда бывает, что-нибудь не туда поставил, не
2: то... Да, туда положил.
0: Не то принес, купил не то.
2: О, это часто.
0: Тоже бывает, да? Послали тебя в магазин за молоком, и ты пришел и купил сливки, ну, например.
2: Ну, или просто не того бренда.
0: Или не той жирности.
2: Да, очень много нюансов.
0: Не того объема, да? Яйца вместо S1 там взял S2, например. Все. Такое тоже бывает. Ну, вот видишь, у Александра не так. У него все хорошо.
2: Прекрасно.
0: Это прекрасно. Играешь ты, Саш, с Дашей. Даша у нас из поселка Светлый, Сесерского района, домохозяйка у нас. Даша, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
0: Ну, а у тебя такое бывает, что супруг что-то делает не так, как тебе нужно, либо он тебе говорит, что ты сделал то, что не то, что нужно, либо купила что-нибудь не так?
3: Ну, в основном у меня претензии к супругу.
0: Вот. Ну, это нормально. Какие? Давай из последних, да, что было?
3: Ну, из последних, у меня он работает водителем. Угу. Я иногда с ним езжу в рейсы, ну, короткие вот тут по области.
0: Так.
3: И я очень боюсь, когда вот он близко приближается к машине и начинает обгонять.
0: Ага.
3: Он говорит, в нашей работе без этого никак, скорость.
0: А ты говоришь, ну не надо так.
2: Что ты делаешь?
0: Волнуюсь, да?
3: Волнуюсь, потому что я говорю, вдруг там не увидишь, что ты обгоняешь. Он говорит, надо видеть по зеркалам.
0: Ну, хорошо. В общем, Александр и Даша у нас готовы, заряжены. Посмотрим, кто сегодня сделает все так, а кто все-таки что-то сделает не так. Итак, слушайте правила игры, приступим.
2: Каждому из вас мы будем задавать вопросики. Их будет 3. На каждый предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для девочек, я для мальчиков. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит сегодняшний приз.
0: Начинаем! Александр, первый вопрос для тебя.
2: Французскую выпечку сабле делают из песочного теста или из слоеного?
1: Буду думать сегодня наоборот. Хотел второе, первое.
2: Молодец, абсолютно верно. Из песочного теста это печеньки.
0: Саш, есть логика.
2: Уже, да, есть опыт некий.
0: Есть тактика, и он ее придерживается.
2: Стратегия.
0: Стратегия. Даша, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, в каком районе Екатеринбурга есть памятник первому учителю? Недавно он появился. Это Верхесецкий район или Железнодорожный?
3: Железнодорожный.
0: Нет, это Верхесецкий район, на аллее Свердловского областного педагогического колледжа, Юмашева, 20, адрес. Приедешь, смотришь. 1-0 в пользу мальчиков. Саш, вопрос номер 2 для тебя.
2: Какая из этих техник стрижки подходит для густых волос? Градуировка,

0: или филировка?
1: Первое.
0: Нет, второе, филировочка. Так. Чуть-чуть убрать объем.
2: Убрать. Угу. Даша, вопрос для тебя номер два. Являются ли водяные блохи насекомыми? Да или нет, как ты считаешь?
3: Нет.
2: Абсолютно верно, потому что это маленькие ракообразные, относятся к классу ракообразных. Счет у нас сравнялся. 1-1. Саш, третий вопрос для тебя.
0: Аксессуар фолдовер – это сумка или кепка?
1: Фолдовер?
0: Да, фолдовер.
1: Фолдовер. Сумка.
0: Молодец, абсолютно верно.
2: Даша, последний вопрос для тебя. Сколько миллиграммов в одном карате? 200 или 300?
3: 200.
2: Да, без задержки даже. Чуть-чуть. Абсолютно, абсолютно верно. Ну что, счет равный. 2-2, поэтому прямо сейчас будет один общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соперника. Внимание, общий вопрос на двоих. Сколько животных встретил Колобок в своем путешествии?
3: Три.
2: Нет.
1: Пять.
2: Нет.
3: Четыре.
1: Два.
2: Да, четыре, Даша. Молодец. Заяц, волк, медведь и лиса. Вот все животные, которые встретились Колобку в его путешествии. Не два и не пять. Все-таки и было четыре.
1: Обычно задаете, какой день был позавчера. Я уже приготовил. Только в нем буквы.
2: Саша попался.
0: Я уверена, что ты в следующий раз с такой стратегической подготовкой точно победишь.
2: Ой, Саш, да, вроде скажи, все учел, да?
1: Четвертый раз, думал, повезет. Спасибо всем.
2: Ну что,
0: спасибо
2: давай.
0: Тебе.
3: А можно приз отдать Александру?
1: А можно я привет супруге передам? Я ее очень люблю.
2: Так, давайте по порядку. Очереди. Александр, давай сначала твой привет передавай.
1: Передаю привет своей супруге Анжелике. Очень ее люблю.
2: Здорово. Саш, спасибо, присоединяемся. Даша, ты что хотела сказать?
3: Я хотела сказать, можно я свой приз отдам Александру за активность? Я уже три раза участвовала, три раза выигрывала. Так. Хочу сделать вот такой подарок.
0: Это ничего впервые себе. Такое, чтобы девочки парням.
2: Обычно парни выступают. Да. Саш, ты не против взять билеты и сходить в театр? Нет, сказал Александр. Ну что, тогда с позволения Даши, все-таки победитель у нас сегодня Даша. Давайте мы включим победу. Ну, прямо сейчас она, так как уже владелец приза, нас распорядилась, таким образом отдала его Александру. Саш, мы с удовольствием вручаем тебе приз от Даши уже, получается. И это пара билетов на спектакль «Петрополь», часть первая, «Шинель». Мы тебя поздравляем, Саш.
1: Спасибо. Спасибо, Дарья.
3: Спасибо, Александр.
0: На правах рекламы.
2: Это притча по произведениям Гоголя.
0: Вас ждет история маленького человека, который мечтал лишь о новой шинели, но столкнулся с равнодушием и несправедливостью мира.
2: Спектакль состоится 23 сентября на сцене Театра кукол в рамках фестиваля «Свой».
0: Для зрителей старше 16 лет.
4: Джемнастика!
5: Джемнастика!
4: Джемнастика! Утренняя джемнастика!

0: 10 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam FM ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. Около 10 стран с разных континентов предложили свои площадки для проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, среди предложивших свои услуги есть государства Европы и Азии. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Площадка, как отметил источник, будет не

0: нейтральный. Ранее в Кремле заявляли, что одним из вариантов для трехсторонних переговоров России, США и Украины рассматривается Абу-Даби. Свою площадку также предлагала Турция и другие. Приговор по делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле огласят 20 октября. В Дзержинском райсуде Тагила завершились прения сторон. Взрыв в доме номер 81 по улице Сибирской на Вагонке произошел в 2024 году. Тогда погибли 11 человек. В деле четверо подсудимых. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» прокурор потребовал по 9 лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг, а женщине, хозяйке квартиры на первом этаже, где произошла утечка газа, прокурор запросил 3 года колонии поселения. Причем женщина во время трагедии потеряла свою дочь-школьницу, пишет «Новый день». На Урале отремонтируют несколько федеральных трасс. В списке на реконструкцию участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с 81 по 87 километр в районе села Покровское, а также Пермский тракт со 160 по 169 километр недалеко от Ачита. Уралуправтодор ищет подрядчиков. На все готовы выделить 206 миллионов рублей. Все работы планируется закончить до середины августа следующего года, пишет Е1. В Липецкой области 71-летняя пенсионерка на электросамокате сбила другую бабушку, и теперь первой грозит до 7 лет тюрьмы, сообщает телеграм-канал Мэш. По данным региональной прокуратуры, обвиняемая двигалась по дороге на электросамокате с небезопасной скоростью во встречном направлении. В это время на обочине находилась 65-летняя женщина, на которую она совершила наезд. Потерпевшая получила серьезную травму головы и переломы. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Сегодня кратковременный дождь. В четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу, субботу Росгидромет обещает сухую погоду. В пятницу плюс 16. В субботу, воскресенье до 20. Но в воскресенье возможен дождь. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. По данным на сегодня, на следующей неделе World Weather, Яндекс и Фонд Фобос обещают очень теплые дни во вторник и в среду до плюс 21. Но в следующие выходные, 26-27 сентября, уже прохладно, плюс 7-9 ночью и до 14 днем. Доллар сегодня 84.24, евро 97.30.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». За окном плюс 14. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Днем плюс 15, плюс 17 градусов.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу продолжается.
8: Утренняя гимнастика.
9: Джем.

0: 8 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 14 градусов. Подводим итоги темы утра. Вручим кому-то билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тута Крута», категория 0+. Ну как кому-то? Кому-то из тех, кто писал нам сообщение в наш мессенджер Макс, плюс 7932-020-102.5. Там же находится наш канал, туда тоже писали и писали в группу ВКонтакте. Сообщений много, потому что тема сегодня замечательная. Что, по мнению второй половинки, ты делаешь не то и не так? Мне кажется, ну нет таких людей, кто идеально соответствовали бы запросам второй половинки. Почитаем, что еще пришло.
1: Лена пишет: «Я идеальная. О. Мой муж говорит, все делаю правильно, а ведь он руководитель, он знает. Но вот бывший говорил, что все делаю не так, даже разговариваю на повышенном тоне, постоянно контролирую выполнение домашних заданий у детей. Теперь он бывший». Всем позитива.
0: Кстати, много уже идет такой красной строкой, что многие бывшие не нравилось, что и теперь не бывшие.
1: Да, но отказываются, так можно тоже. Но
0: это надо найти компромисс. И вот сообщение, которое как раз компромиссное, мы сегодня решили выбрать, пришло оно от Сергея. Поучительное, послушайте. А мы, Сереж, тебе вручаем сегодня наш главный приз. «Я с самого детства обожаю возиться с тестом», пишет Сергей. «Пироги, пельмени, хлеб, ну и так далее. Начали жить с девушкой, и она решила поучить меня работать с тестом. Как оказалось, по ее мнению, я абсолютно все делаю не так. Но всегда говорит, как же все вкусно получилось. Но это еще ничего. Приехала в гости теща. Делаю пироги, и все началось заново. Дошло до ругани. Месяц с ней потом не разговаривали. Но потом они поняли, что учить не нужно. И у каждого свои секреты выпечки». Вот он, секрет долгого и счастливого брака. Сереж, молодец. Вручаем тебе главный приз, а это билет на целый день для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тута Крута».
1: На правах рекламы.
0: Парк развлечений «Тута Крута» — это территория праздника для всей семьи.
1: Батуты и аттракционы, VR-арена, электрокартинг и шоу-квиз «Кто тут крут?». В «Тута Крута» сплошное веселье.
0: Особенно, если у вашего ребенка день рождения, ведь в «Тута Крута» подготовят специальный праздник и организуют все под ключ.
1: Парк развлечений «Тута Крута», ТРК «Комсомол», третий этаж, категория 0+.
2: Это утреннее джем-мастика. 102.5 FM, джем-ФМ.

0: пикнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
2: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: 102.5. Jam FM.
9: Barbra Streisand.

0: Барбара Стрейсенд.
1: 10:21 в Екатеринбурге. В центре города плюс 15 градусов. Ну что, у нас продолжается каждое утро интересная встреча, потому что проходит международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. И сегодня у нас участник, точнее, блогер, правильно сказать, Халид Бурабай из Алжира. Доброе утро.
2: Доброе утро. Меня зовут Халид Бурабай, студент Российского экономического университета имени Плеханова, начинающий блогер и являюсь одним из членов медиацентра проекта «Приключения иностранцев в России».
1: Слушай, ты сразу нам расскажи про мерч. Ты пришел такой красивый,
3: очень
1: стильный. Как это называется? Толстовка?
3: Да, но это такое поло или что-то такое.
2: У меня еще жилетка тоже красивая, но я, к сожалению, с собой не брал.
1: Очень красивый мерч на фестивале. Вот мы к чему хотел сказать.
3: Вообще так стильно, даже не похоже на мерч. Как будто это какая-то стильная твоя личная одежда.
1: И причем отдельно у нас у тех, кто СМИ освещает, да, и у гостей фестиваля, соответственно. Ты у нас, получается, как СМИ.
2: Конечно.
1: Ой, здорово. Много вопросов к тебе сейчас будет.
3: Да. Халид, расскажи, откуда ты вообще изначально родом и с какой целью прилетел к нам на фестиваль?
2: Вот, я родом из Алжира. Приехал, ну, учиться в Россию, во-первых, и вот сюда приехал в Екатеринбург на фестивале как СМИ. Стараюсь создавать контент.
3: Освещать события.
2: Да. И знакомиться с людьми из разных стран, конечно, и показывать, так скажем, настоящую атмосферу фестиваля через свои ролики или видео.
3: Ой, интересно, расскажи, ну какая атмосфера на фестивале и в чем ты уже, в каких мероприятиях принял участие?
2: Атмосфера, так скажем, очень особенная, потому что, ну так скажем, ты буквально за несколько минут можно познакомиться с очень разными людьми из разных стран, поговорить с ними о историю там, про историю, про культуру, про свою страну, так скажем, вот. Я успел уже побывать в разных или на разных программах, так скажем, пообщаться с участниками, познакомиться с очень разными людьми и, конечно, много снимал для социальных сетей.
1: Слушай, а вообще там с той стороны отклик есть? То есть ты выкладываешь социальные сети, интересуются люди? Ну, не из России фестиваль.
2: Конечно, интересуются, да, комментируют очень много людей.
1: Хоть ты очень хорошо говоришь по-русски, давно ли ты его знаешь, сколько времени ушло на изучение?
2: 2 года.
1: То есть, ну, вот приехал, ты за 2 года? Да. То есть ты приехал, вообще не говорил?
2: Вообще не говорил. По-русски.
3: Слушай, ты очень классно вообще преуспел. Да, уровень большая, очень высокий у тебя.
2: Стараемся, стараемся.
3: Молодец. Фестиваль — это больше про тусовку или про какие-то серьезные образовательные мероприятия?
2: Ну, я бы сказал и то, и другое. Утром у нас лекция, дискуссия, какие-то проекты там. А вечером уже концерты, там музыка, общение. Вот, поэтому фестиваль как бы умеет быть и умным, и живым.
1: А, мне всегда здорово. Интересно, во сколько подъем, во сколько отбой? Есть ли какие-то там у вас
3: режим какой-то?
1: Режим,
3: да?
1: Какой-то? Или вы там живете?
2: Режим, живем как хотим.
1: Круглосуточно, да?
2: Конечно, да.
1: Ничего себе.
3: А что ты рассказываешь обычно иностранцам про свою страну?
2: Про свою страну. Именно про Алжир рассказываю, про культуру, про кухню, про язык наш, про... Потому что очень много людей не знают Алжир, на самом деле, не знают, где находится. И вот, например, иногда людям, именно русским говорю, я из Алжира, он говорит, Алжир? Я говорю, да. Он говорит, а инжир, может быть?
1: Это очень смешно было вначале, да. Кстати, про кухню ты заговорил. Что тебе, может быть, нравится, может быть, что-то необычное из нашей еды?
3: Из русской.
2: На самом деле, мне очень нравятся пельмени там, борщ, красный.
3: Родное.
1: А есть что, может быть, удивляет? Ну, обычно холодец, говорят, люди не очень понимают, иностранцы. Или вся еда, которую предлагают, ну, все
2: мне
1: вкусно.
2: Еда очень вкусная, мне очень нравится.
1: Вот так вот, наш человек.
2: Ну, я все, да.
3: А к чему вообще сложнее всего было привыкнуть человеку из Алжира в России в целом?
2: К холоде, так скажем, к языку, потому что вначале я не знал русского, и это очень тяжело было, на самом деле. Когда люди там перед мной стоят и разговаривают на русском, я так ничего не понимаю, кроме «привет», «да», «нет», и все больше.
1: А, кстати, как ты потихонечку втягивался? Кто-то помогал или с учебником?
2: Нет, у нас, у иностранцев, которые не знают русского, всегда в начале 1 год называется подготовительный факультет. Это как курс русского языка.
1: Ага.
3: Но это уже в России проходит.
2: Это уже в России, да. Это тоже мне помог курс, но на самом деле практика — это самое главное.
1: Общение.
2: Так что я старался очень много с людьми общаться там.
3: Выходил в магазин,
2: выходил в магазин,
3: да,
2: на улице там, футбол играл, вот поэтому как-то у меня...
3: Здорово. Да. А какие твои впечатления от Екатеринбурга? Что уже успел, может быть, посмотреть у нас в городе?
2: Ой, мы не гуляли очень много по городу. Завтра у нас программ нет, так что будем гулять по городу. Да. А так, мне, так скажем, меня приятно удивил Екатеринбург. До поездки я представил его другим на самом деле. А когда приехал, мне нравится, он такой современный, живой, интересный город на самом деле. И мне особенно понравилось то, что Екатеринбург не старается быть как Москва или как Санкт-Петербург.
3: Самобытный, да?
2: У него такой свой характер, понимаете? Вот, и мне это очень нравится.
1: Нравится?
2: Да, конечно.
1: Напомню, что у нас сегодня блогер из Алжира Халид Бурабай. Международный фестиваль молодежи продолжается, продолжают приходить интересные гости, но мы продолжаем интересный разговор. Мне интересно, сегодня не узнавал, какая погода в Алжире?
2: Точно не узнавал.
1: Но теплее однозначно, да?

0: показал бы несколько быстрых кадров с участниками там, и в конце подошел к какому-то человеку и спросил, что он запомнит о фестивале.
1: Легкое интервью такое, да?
0: Да, легкое интервью.
1: Слушай, ты прям профессионально подходишь, как блогер, все покадрово так расписал, да?
2: По-другому никак. У меня личный вопрос. Ты отличаешься чем-то девчонки в Екатеринбурге, а девчонок в Алжире?
1: Так.
0: Это уже проблема, у меня девушка русская. Давай.
1: Провокационный вопрос.
2: Это же хороший.
1: Это классно, да.
0: Ну, я бы не сказал, что есть какая-то разница, потому что люди разные на самом деле. То есть, может, и русские отличаются друг от друга, и алжирцы тоже отличаются друг от друга.
2: Но ты чувствуешь на себе какой-то интерес повышенный со стороны наших девчонок? Всегда же интересно с иностранцами пообщаться?
0: Честно, нет.
2: Ну, тем более у тебя есть девчонка, которая все.
1: Ты не обращаешь внимания на поклонниц остальных, понятно. Какой сувенир привезешь точно из Екатеринбурга? Уже что-то присмотрел?
0: Ну, у меня друг экскурсовод, он из Екатеринбурга, он мне очень много чего рассказывал, но я настолько знаю, что тут очень много камней, да?
1: Да,
2: много красивых.
0: Вот, я бы взял какой-то, да, камень с символикой города или что-то такое, похоже, да.
1: Малахит.
2: Можно сходить в музей камня у нас есть, и там огромное количество этих проскажу, там у каждого камня своя сила, каждый камень за что-то отвечает, и выберешь, что подходит
0: это
2: больше.
1: Я очень рекомендую, он недалеко, кстати, здесь, на Плотинке, обязательно музей камня резного искусства тебя удивит.
0: Потому что у нас как бы планов нет на завтра, вот только погуляем по городу.
2: Ну, видишь, сегодня мы уже план тебе, получается, настроили на завтрашний день.
1: Закинули удочку.
0: Спасибо большое.
2: Напомню, что сегодня у нас в гостях блогер из Алжира, Халед Бурабай. Ну, наверное, пожелание всем жителям Екатеринбурга. Что ты хочешь сказать? Все тебя слышат сейчас. Пожалуйста, обращение твое.
0: Я бы сказал спасибо России, во-первых, за такую возможность, конечно, и спасибо всем жителям Екатеринбурга за такой теплый прием. И увидимся еще. Я обязательно приеду еще раз в Екатеринбург.
2: Ой, спасибо большое. Тебе. Ждем в гости. Ну, а тебе огромное количество подписчиков и рассказывай как можно большему
0: количеству,
2: как у нас. Круто. Спасибо.
0: Спасибо вам.

0: FM.
1: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM, ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». За окном плюс 14, синоптики пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, днем плюс 15, плюс 17 градусов. В Первоуральске в Асбесте сейчас плюс 10, в Полевском плюс 9, в Туринске плюс 13 градусов.
0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
2: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Где пробки?
1: 10 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Джем ФМ ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Белджи». Аками в Екатеринбурге на «Металлургов 82».
2: 2 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова от Самолетной до Павлодарской, также Серафима Дерябина и от Грузовской до Шаумяна. ЕКАТ от 13 километра до улицы Высоцкого. Много машин на Амундсен, над Бардина до Объездной, на Челюскинцев, Московской, от маршала Жукова до проспекта Ленина и на Вильгельм. Мадагинина от Сахарова до улицы Краснолесья.
3: Реклама.
4: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
5: Наши машины все не поместятся.
6: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
7: Кажется, нам пора брать машину по

0: GX50 Plus от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: 102.5. Джем FM. Я

0: 10:53 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 16 сентября сегодня на календаре среда. Нам обещают синоптики бабье лето впереди, поэтому, в принципе, есть еще возможность, если не успел там прогуляться по лесу, сделать это, сходить за грибами, сделать это, выехать на природу, успеть сделать это, ведь сейчас в лесу так хорошо.
1: Да, замечательно. Кстати, вы любите ежевику?
0: Ежевику, ну, в небольшом количестве, да. Если она сладкая. Есть ежевика кислая, есть ежевика сладкая.
1: А есть вообще безвкусная. Мы за сладкую.
0: Мы за сладкую, да.
1: Да, сегодня день ежевики.
0: Пускай будет день сладкой ежевики.
1: Да, день сладкой ежевики. Мы объявили. Еще сегодня день HR-менеджера, то есть специалиста по управлению персоналом.
0: Поздравляем наших девчонок, потому что они действительно выполняют огромное количество. Я думал, раньше они сидят просто и трудовые книжки принимают, а оказывается, там столько всего. Это вообще караул.
1: Плюс еще они занимаются атмосферой в коллективе. Всех объединяют, да, много мероприятий всяких прикольных проводят, да.
0: Отлично, поздравляем.
1: Так, да, сегодня еще такой интересный праздник, это день парикмахера, всемирный причем, очень такой масштабный праздник. У вас есть свой парикмахер, к которому вы всегда ходите много лет, например?
0: Много лет нет, но у меня есть такие, как сезонные, что ли. Я, например, к одному хожу парикмахеру там год, потом к другому год. По разным причинам, но как-то у меня так получается. А у тебя?
2: Вот я специально не выбираю, но последнее время попадаю на одну и ту же. В одном и том же месте.
0: Может быть, она тебя выбирает?
1: Это знак, Ярик.
2: А вот это надо, да.
0: Так, ну что, выбирайте, кому сегодня сделать приятное с помощью JamFM. Поздравления, приветы принимаются постоянно на наш мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102.5. Это зависит от парада в течение всего дня. Естественно, бессменный рулевой диджей Дэн, который скоро уже появится здесь. Также появится и Яна Ефимова, которая будет делать, конечно же, свежие истории, рассказывать вам, что интересного происходит в Екатеринбурге, не только, но в 17:00 не пропусти наше вечернее шоу «Джем без правил». И желаем всем все-таки сегодня, не на смотря ни на что, а отличной среды.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточно. Россия прорабатывает ответные меры на решение Будапешта о высылке 10 наших дипломатов. Дойдет ли дело до закрытия венгерского консульства в Екатеринбурге, пока неизвестно, пояснила представитель МИД России Мария Захарова на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Захаровой, конкретного решения пока нет. К сожалению, выбор, который сделал Будапешт, ничего конструктивного не несет. Но раз они на это пошли, мы должны будем отвечать, цитирует Захарова. Агентство ЯН. В Екатеринбурге инспекторы ГАИ изъяли кикшеринговый электросамокат. На нем был сбит ребенок. Инцидент произошел 15 сентября на улице Рябинина. Предварительно 21-летняя девушка на арендованном самокате ехала по велодорожке на Академика Сахарова. Впереди ехал 9-летний мальчик на обычном самокате. По словам девушки, она хотела объехать ребенка, но не смогла. После чего мальчик упал. На девушку составили административные протоколы. Пострадавшего с травмами рук и ног доставили в 9-ю больницу. Девушка в 36-й с переломом руки, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбургский зоопарк отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничных мероприятий состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу-субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нашем зоопарке представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные кормления животных и прочее, и прочее. Если каждый день ходить по лестнице, то можно снизить риск смерти от любых причин на 24%, утверждают ученые. Универсальная доза на каждый день для взрослого человека – 6-10 пролетов. Это от 50 до 100 ступеней. Ходить больше этой нормы не обязательно. Исследование не выявило очевидной дополнительной выгоды от большей нагрузки, говорят специалисты. Доллар – 84,24, евро – 97,30.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.05. С бортом периодически выглядывает солнце и плюс 16 градусов. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможно, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 15-17 выше нуля.

0: Недолго 90-х, Хамирчик с розовым вечером на Jam FM. У нас же разгорается экватор рабочей недельки, но это как минимум означает, что половину прошли, еще два дня, и вот они выходные. Ну и, кстати, по поводу субботы-воскресенья, в районе 20 градусов, нам синоптики обещают и без осадков. В общем, классная, комфортная температура, можно что-нибудь смело придумать на свежем воздухе. Ну и вообще, если запланировал что-то такое интересное, вот, пожалуйста, ничто и никто твои планы пусть не поломает. Но погода в первую очередь будет за нас. Но это все в будущем. Пока что хорошей, удачной среды. У микрофона я, диджей Дэн. С меня хорошая музыка. Совсем скоро Зиверт, затем Егор Крид. Ну а подходит музыкальную эстафету Том Нови Лима на Jam FM.
1: Реклама. Привет! Сегодня у нас особенный репортаж. Мы с Яной побывали в семейной клинике «Династия». Прямо здесь, в Екатеринбурге, хотели своими глазами увидеть, как устроена работа крупного многопрофильного центра. Ну и, конечно, рассказать вам все самое интересное.
2: Да, и сразу скажу, первое впечатление. В клинике очень спокойно и уютно. Никакой суеты, администраторы встречают с улыбкой, и вообще все четко. Запись, навигация, понятные указатели. Сразу чувствую, что о комфорте пациента тут точно подумали.
1: Кстати, для тех, кто не знает, «Династия» — это сеть из двух клиник в Екатеринбурге. Мы были в отделении на улице Мамина Сибиряка, 128, это в центральном районе, недалеко от станции метро «Геологическая». Второй филиал находится на Академика Шварца, 14. Клиника работает с 2006 года, то есть уже 20 лет на рынке. Это действительно семейный формат. Принимают и взрослых, и детей, начиная причем с рождения. Мы, кстати, прошлись по ключевым направлениям. Ну что, начнем с эндоскопии. Зашли в кабинет, и меня сразу поразило, насколько современное здесь оборудование. Картинка выводится на экран в отличном качестве. Это помогает увидеть даже минимальные изменения. Кстати, делают и гастроскопию, и колоноскопию, в том числе под наркозом. Ну, для тех, кто сильно переживает.
2: И при этом делают упор на комфорт пациента. Перед процедурой все подробно рассказывают, что будет происходить, сколько замет по времени, какие ощущения возможны. Это реально снимает напряжение. Судя по отзывам, пациенты особенно отмечают чуткость врачей-эндоскопистов и анестезиологов.
1: Ну, а дальше мы заглянули в отделение ультразвуковой диагностики. Там тоже все на уровне. Аппараты экспертного класса, кабинеты просторные, обстановка спокойная. Врач УЗИ показала, как система помогает не только визуализировать органы, но и оценить кровоток, структуру тканей, вплоть до эластографии печени.
2: А еще мне понравилось, что здесь не просто делают исследования, а сразу дают первичные пояснения. То есть не оставляют человека наедине с непонятными терминами в заключении. Врач прямо на месте отвечает на вопросы и подсказывает, какому специалисту лучше пойти дальше. Из отзывов видно, что это правило, а не исключение. Пациенты регулярно пишут, что врачи УЗИ подробно комментируют процесс и показывают картинку на экране.
1: Так что, если вы ищете место, где можно пройти обследование и получить консультации по разным направлениям, «Династия» в Екатеринбурге – вариант, который точно стоит рассмотреть.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
0: 11.19 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщается сервис «Яндекс.Карты», Ленина, Стейтл, Луначарского до Карла Липнихта. И незначительные затруднения на Донбасской, Бакинско-Комиссаров, Шевской, от Суворовского переулка до Тепличной, на Восточке от Советского до Декабристов, на Амундсена-Чёрса от Волгоградской до Белинского.
4: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: И снова музыка. Прямо

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Всем

0: С драматическим диалогом. Молдавская певица Миша Миллер, он Алекс Веля. Румынский исполнитель. Бам-бам-бам, на Джем ФМ. Ну, нам драмы бам-бам-бамов не надо. Наоборот, с улыбочкой, с позитивом. Вот в таком ключе пусть проходит среда. Ну и, конечно, с хорошей музыкой обеспечу на 100%. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Бандера, затем Сергей Лазарев. Ну, а первыми в списке Джонни и Федук на Джем ФМ.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ. Где пробки?
0: 11.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абба Моторс». Официальный дилер «Джили Билджаками» в Екатеринбурге на «Металлурга 82». Крупных затруднений не наблюдается, об этом сообщается РС Яндекс.Карты. Незначительные. 8 марта от Бориса Ельцина до Циолковского, Амунсен-Щорса от Обезны до Белинского, Гагарина-Уральская от Педагогической до Смащиков Донбасска, Бакинская Мясарь.

0: От Суворовского переулка до Космонавтов.
1: Реклама.
2: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
3: Наши машины все не поместятся.
4: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
5: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: LG X50 Plus от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Автомоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, сообщила Мария Захарова. При этом Центральный банк Армении рассматривает сценарий повышения цен на российский газ как апокалиптическое явление, которое приведет к сокращению экономики, заявил глава ЦБ Мартин Галстян. Ранее сообщалось, что в случае продолжения процесса вступления в Армении в Евросоюз Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. Силовики задержали многодетного отца прямо в аэропорту. Екатеринбуржец задолжал более 3 миллионов рублей по алиментам. У него трое детей от разных женщин, а вот содержать он их не планировал. Судебные приставы задержали его в Кольцово. Теперь мужчина проведет 10 суток под арестом. И если продолжит уклоняться от алиментов, его может ждать уже уголовная ответственность, сообщили в службе судебных приставов, на которую ссылается Е1. В Екатеринбурге ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заложили камень в основание храма памятника в честь собора святых юристов, сообщили в пресс-службе вуза. Юридический университет отмечает 108-ю годовщину со дня своего основания. Храм в честь собора святых юристов возводится в России впервые, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл на выезде омскому «Авангарду». Матч в Омске завершился победой хозяев в овертайме со счетом 3-2. После этой игры «Авангард» и «Автомобилист» имеют по 6 очков. Омская команда занимает 5-е место в Восточной конференции, Екатеринбургская – 4-е. «Автомобилист» 20 сентября на выезде встречается с минским «Динамо». Российский актер Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Она снимает полнометражный фильм «Арена». Актриса также сама написала сценарий и сыграет одну из главных ролей. Съемки проходят в настоящий момент в Мексике. Партнерами Хайек по фильму стали Юра Борисов, а также британка Кара Делевинь. Хайек продюсирует картину вместе с Анджелиной Джоли. Точная дата премьеры «Арены» пока не объявлена. Доллар на среду 84,24 рубля, евро 97,30.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 12.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк» в центре города плюс 16. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, возможно небольшой дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду в течение дня, 15-17 выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: скучает. Но динамически. Иванушки Интернешнл на Jam FM. Тебе не скучно. Вот движ сегодня, но в первую очередь все то, что запланировано. Планы, задачи, пусть на раз-два получается, выходит, ладится, спорится. Но для настроения, как всегда, хорошая музыка. И моя скромная компания. Зовутся Диджей Дэн. Скоро Сэм Фельдс, певица Оикс, еще раньше Вань Дмитриенко. Ну а подхватят эстафету на Jam FM. Бахти Туркен.
1: Реклама. Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты. С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
2: Телефон рекламной службы Jam.fm.
3: 235-0905.
2: 235-0905. Jam.fm. И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Ефимова притягивает свежими историями. Через минутку, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM Ма-студио.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.

0: Днем.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем ФМ.
5: Привет! Образ Шейлин Вудли признали одним из худших на Эмми-2026. В Лос-Анджелесе отгремела масштабная телевизионная премия. Множество селебрити продемонстрировали свои наряды на ковровой дорожке. Исключением не стала и звезда фильма «Дивергент». Но вместо того, чтобы получить восторженные отзывы и комплименты, актрису жестко раскритиковали в сети. Одно из изданий составило свой рейтинг образов, и в номинации «Худшее» оказалось имя Шейлин Вудли. Как пишет Супер, девушка выбрала для выхода кутюрный комплект Balenciaga. Верх был с глубоким декольте в сиренево-голубой гамме, а брюки золотистого оттенка и украшены пайетками. По мнению большинства поклонников и журналистов, подобранные вещи совершенно не сочетаются друг с другом и, мягко говоря, выглядят безвкусно. Сама актриса пока что никак не комментировала свой выход. Но тут на вкус и цвет. Может быть, ей это нравилось? Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
6: 12.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская калина» в центре города. Плюс 15. На сегодня синоптики прочат переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер при этом юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 15-17 тепла.
7: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
8: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: одну.
1: Белоруссия, Россия, Гвадалахар, Занзибар, неважно, любовь вездесуща. Но в данном случае накрыло с головой это чувство белорусского исполнителя Халифлейм на GMFM. Ну, тебя пусть накрывает, если, конечно, такое случится, что-нибудь тоже хорошее, приятное. А я снабжаю хорошей музыкой. Зовут Диджей Дэн. На подходе Зиверт, затем PH Electro. Ну, а подхватит музыкальную эстафету на GMFM Юлиана Караулова.
2: Выборы 2026.
3: Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
2: Где пробки?
1: 12.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Абва Моторс». Официальный дилер «Джили Вилджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга 82». По сообщениям в сервисе «Яндекс.Карты» Серафим Дерябин стоит от Волгоградска до Шумяна и Донбасска от Никольского переулка до Автомагистральной. Далее незначительные затруднения. Это 8 марта от Бориса Ельцина до Авиационной, Шевская, Бакинская, Миссара, Донбасска, Тепличный до Никольского переулка, Грузовская, Куйбышева от Белореченск до Восточной.
2: Реклама.
4: Выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
5: Наши машины все не поместятся.
6: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
7: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Второе за год повышение тарифов ЖКХ состоится в России с 1 октября. В зависимости от региона цены поднимут от 8 до 22%. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. В Свердловской области с 1 октября тарифы на коммуналку поднимут на 12,9%, напоминает Е1. Серьезное ДТП на Серовском тракте. Фура снесла ограждение и повисла на мосту. Авария произошла вчера вечером в Кушвинском районе. По предварительным данным, 33-летний житель Серова ехал на грузовом МАЗе с полуприцепом в сторону Екатеринбурга. В зоне дорожного ремонта не справился с управлением, врезался в бетонные и металлические ограждения. В результате аварии машина повисла на мосту через реку Тура. Машина серьезно повреждена. Водитель уже сегодня обратился к медикам. Ему диагностировали травму головы. Интернет-мошенники начали активнее маскироваться под компанией Тека. За полгода количество фейковых сайтов для кражи денег, имитировавших площадки известных брендов, выросло на 15%. Заметнее всего увеличилась доля ресурсов, маскирующихся под сайты компании топливно-энергетической отрасли. Сразу с 5 до 22%, пишет «Коммерсант». Первые фишинговые сайты, имитирующие различные сервисы по продаже топлива, появились вскоре после возникновения очередей на ЗС еще в июне. Мошенники продолжают спекулировать на топливной теме и осенью, предупреждают эксперты. На Урале отремонтируют несколько федеральных трасс. В списке на реконструкцию участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с 81 по 87 километр в районе села Покровское, а также Пермский тракт со 160 по 169 километр недалеко от Ачита. Уралуправтодор ищет подрядчиков. На все готовы выделить 206 миллионов рублей. Все работы планируется закончить до середины августа следующего года, пишет Е1. Минтранс показал, как будет выглядеть знак парковки для многодетных семей. Утвержденный вариант выбрали люди в ходе опроса. Знак выглядит как привычный знак парковки, латинская буква «П», белая на синем фоне, а в нижнем правом углу схематичное изображение семьи. Две фигурки взрослых и трое детей. Сейчас Минтранс работает над корректировкой правил дорожного движения. Далее внесут соответствующие изменения в ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны. Доллар сегодня 84,24, евро 97,30.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 13.03 на наших родинах в центре Екатеринбурга плюс 16. На завтра, четверг, 17 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый ночью до плюс 13, завтра днем неплохо, 14-17 выше нуля.

0: Прямая станция София Элис Бэкстер продолжает этот час на Jam FM. Ну, помимо музыки, еще можешь приветик нарисовать, прислать поздравления, все что угодно. Пожалуйста, я в твоем распоряжении. Напоминаю, нашем общении отзовись порадуй на Jam FM. Макс плюс 7 93 2 0 2 0 102 5. Можешь направлять свой позитив также в группу Jam FM ВКонтакте. Пожалуйста, и сайт radio.jamfm.ru. Хорошей среды, двигаемся дальше. Совсем скоро елк, затем Леш Свик, не лето, Мэри Гу. Ну а подхватит музыкальный эстафет на Jam FM Сергей Лазарев.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
2: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно. Непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
3: Телефон рекламной службы Jam.fm.
2: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam.fm. Где пробки?
5: 13.18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Шевская стоит от типичных для космонавтов, Уральская от учителей до Советской. Все. Незначительные затруднения. Это Амундсен и Чёрст от объездной до машины, 8 марта от авиационной до Малышева, Гагарина Уральская от педагогической до смазчиков.
6: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» — это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мария Погребняк ругает сыновей за катышек на штанах. Блогер рассказала, что ее наследники совсем далеки от мира моды. Им не интересны тренды, уж тем более вещи от топовых дизайнерских брендов. В основном они носят спортивные костюмы, потому что это наиболее удобно в повседневной жизни. Как пишет Супер, ходить по магазинам и обновлять гардероб мальчики не любят. Звездной маме даже приходится делать замечания из-за поношенной одежды. Сама Погребняк прокомментировала. Цитирую. «Я старшего сына отругала. Я говорю, пойдем оденемся. Уже осень, нужно гардероб менять. Приходит в штанах, которым уже полтора года. Все в катышках. Говорю, ты чего, мать, так позоришь? Они мальчишки. Им кажется, что все удобно». Отмечу, что Мария Погребняк многодетная мама. У нее подрастают 4 сына. Эх, мамы, такие мамы. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» в центре города плюс 17. На завтра, 17 сентября, четверг, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-17 тепла.
4: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34 34 365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Тренировка закончена. В плане любви, в плане взросления. Переходим к настоящим состязаниям. Дуа Липа на Jam FM. Ну а ты никуда не уходи, не переходи. Оставайся, располагайся. Впереди только хорошая музыка. Отличной среды. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро диджей Смэш. Еще раньше гости из будущего. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Акмаль.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Джим ФМ. Падай в мои объятья. Нам так лучше. В городе все плачут. Нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В России уже этой осенью планируется запустить возможность предъявлять водительское удостоверение через мессенджер Макс. Об этом на Международном фестивале молодежи заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, соответствующее постановление уже принято, техническая подготовка сервиса завершается. По данным вице-премьера, цифровым ID в Максе пользуются около 9 миллионов человек. В Екатеринбурге планируют ужесточить требования к парковкам электросамокатов. Соответствующий проект поправок опубликован для общественного обсуждения. Если изменения примут, парковки нельзя будет размещать на велосипедных и велопешеходных дорожках, остановках общественного транспорта и ближе 20 метров от них. На таком же расстоянии парковки смогут находиться от памятников, школ, больниц и детсадов, сообщает Федерал-пресс. Под запрет также попадут газоны, дворы, арки, узкие тротуары. Местные власти извинились перед девочкой, нарисовавшей смешариков на детской площадке. Об этом 14-летняя Ксения Щендрыгина рассказала на Международном фестивале молодежи, куда ее пригласили в качестве участника. Администрация города Болохово Тульской области принесла извинения за призывы привлечь ребенка к ответственности за вандализм. Угрозы прозвучали после того, как девочка нарисовала мелом героев мультсериала «Смешарики» на покрытии детской площадки. Эта история в августе вызвала большой общественный резонанс. В защиту девочки выступили уполномоченный по правам человека в России Яна Ламтратова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В Екатеринбурге у аэропорта Кольцово отремонтировали площадь. Работы начались в июле, завершились к Международному фестивалю молодежи. Важным элементом реконструкции стала детская площадка. Она включает в себя игровой комплекс с горками и качелями. На площади разбили газоны, высадили кустарники и крупномерные деревья, рассказали в пресс-службе Кольцова. Человекоподобные домашние роботы могут появиться у россиян уже через 3-5 лет, пишет РИА со ссылкой на специалистов по робототехнике. Сейчас такие машины активно тестируют. В будущем они смогут выполнять функции домашних помощников, а также использоваться на производстве и складах. Пока широкому распространению мешают вопросы безопасности. Для работы рядом с людьми роботам необходимо более надежное и проверенное программное обеспечение, поясняют эксперты. Доллар 84.24, евро 97.30.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Начало третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». В центре города уже плюс 19. На завтра, четверг, 17 сентября, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-17 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: В нашей части вселенной продолжает среда, 16 сентября на календаре, 14 минут 3 в Екатеринбурге. Ну а здесь на JamFM только хорошая музыка в неограниченном количестве, и она точно лишней будет для настроения твоего. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Лолита и Кост Лакост, затем Инна и Рихаб. Ну а подхватит музыкальную эстафету Зиверт на JamFM.
1: Реклама. А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
2: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы JamFM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: JamFM.
9: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. JamFM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Кейт Миддлтон очень тихо говорит на королевских приемах. Публичные выходы в свет и королевские приемы для Кейт уже стали давно частью рутины. Но, как оказалось, они даются принцессе не так-то просто. По словам инсайдеров, принцесса говорит настолько тихо, что ее не слышат собеседники. Особенно, если сотни шумных гостей собираются на одном событии. Как пишет Супер, на крупных приемах одновременно проходят десятки разговоров, а гости постепенно перемещаются по залу. При этом Кэтрин предпочитает не ограничиваться короткими фразами, а внимательно выслушивать собеседников. Инсайдеры поделились. Цитирую. «Ей регулярно советуют говорить громче, а иногда она разговаривает с гостями значительно дольше, чем позволяет расписание. Те, кто ее окружает, уже привыкли видеть, как график сбивается, потому что Кэтрин настолько погружается в историю собеседника». Отмечу, что сама Кейт осознает эту проблему, но ничего с ней не может поделать. Ну а я думаю, что кому нужно, тот обязательно все услышит. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина». В центре города по-прежнему плюс 17. На завтра, четверг, 17 сентября, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-17 тепла.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт сибкалина.ру.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Привет там, Владимир, а именно большой половиной своей второй половинки Танечки. Цитирую, ты у меня самая лучшая. Тебя сильно люблю. Вот так Владимир написал. Как миленько. Ну, а как приятно Татьяне. Танечка, это все для тебя. Так, Катюшу, с днем рождения. Побольше тебе ярких эмоций, путешествий, достижений, здоровья и гармонии. Пусть каждый день приносит тебе новые победы. Любит тебя Анастасия, чистого сердца. Вот. Катенька, с днем рождения. И мы тебя поздравляем. И всех именинников, у кого сегодня 16 сентября.

0: Выборы 2026.
1: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
2: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого, с одобрения народных представителей, должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
1: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
0: Где пробки?
3: Спонсор выпуска ООО «Абва Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Белджиаками» в Екатеринбурге на «Металлурга 82А». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», ЕКАД стоит от 13 километра до Высоцкого. Серафим Дерябин от Обездной до Бардина. Щербакова от Самолета до Павлодарская. Тормознем на Трудовой. От Березовского тракта до Мурзинская. Шевская стоит от Тепличной до Космонавтов. Первомайская от Луначарского до Карла Липнихта.
0: Реклама.
4: Выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
5: Наши машины все не поместятся.
6: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
7: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Ведущие российские футболисты сыграют на Екатеринбург-арене. Тренерский штаб сборной назвал состав национальной команды на осенний сбор. 3 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Намибии. В состав нашей сборной вошли в том числе вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник Монако Александр Головин, игрок Атланты Юнайтед Алексей Миранчук и другие звезды. Всего тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов. Билетная программа на матч России и Намибии еще не открыта. Российский футбольный союз обещает дополнительно сообщить о времени начала встречи и старте продаж. В Каменске-Уральском стала известна личность зачинщика массовой драки, который угнал у ветерана СВО машину и разбил ее. Это 21-летний Даниил Федоров, ранее осужденный условно за кражу. Даниил официально не работает, не учится, рассказали его знакомые. По их словам, он самоутверждается через конфликты с другими людьми. После массовой драки Даниил сел в машину ветерана, сбил человека, собрал все бордюры и уехал. Инспекторы ДПС его не догнали. В итоге он бросил машину и убежал. После резонанса в СМИ Даниил сам пришел в полицию с мамой, дал показания, его поместили в СИЗО, пишет Ядин. Число нападений медведей на людей составляет порядка 20-30 случаев ежегодно. Ситуация 2026 года не является аномальной, сообщили агентству ТАСС в Минприроды. Аномальный всплеск до 166 случаев был в 2014 году. Отмечается, что возникновению ощущения массовости таких инцидентов способствует быстрое распространение видео и информации через соцсети и интернет. Тем не менее, по данным Минприроды, численность медведей в России за последние 35 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. В Свердловской области продолжается осенняя миграция птиц. Месяц назад уже улетели стрижи, затем ласточки. Когда комаров-мошек становится меньше, насекомоядные птицы начинают перемещаться на юг. В конце августа, начале сентября регион начали покидать кулики, гуси, журавли вот-вот должны собираться в большие стаи. В течение сентября они тренируются, накапливают силы перед долгим перелетом на юг Евразии. Дольше всех в Свердловской области остаются водоплавающие птицы. Лебеди и утки. Многие из них улетят на юг лишь в ноябре, когда водоемы начнут покрываться льдом, сообщает «Новый день». Теперь приехать в Таиланд без визы можно только на 30 дней. Срок сокращен в 2 раза. Изменения вступили в силу 15 сентября. Раньше находиться в королевстве без визы можно было до 60 дней. Еще одно нововведение – использовать виза-ран. Короткие выезды из страны, чтобы продлить срок пребывания в ней, теперь можно только 2 раза в год. Доллар на среду – 84 рубля 24 копейки, евро – 97,30.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 15.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Пасмурно, периодически сверху капает и плюс 15 градусов. На завтра, четверг, 17 сентября, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-17, тепла.

0: Никому такого не пожелаешь. Люся Бодина, слушай, конечно же, в кавычках, подругой. Ну, а у нас на Jam FM хорошая музыка и многоточие. Очень много впереди в неограниченном количестве. И все это для тебя, для хорошего настроя. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро добро еще раньше Филатов и Кэрос. Ну, а подхватит музыкальную эстафету, подхватит, точнее, Кат и Джон на Jam FM.
1: Реклама. Казанова.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Привет, с вами Павел Палыч.
3: И Яна Ефимова.
2: И у нас для вас горячий анонс.
3: Мы собираемся в парк-квартал «Каменные палатки» от «Гринвич Недвижимость», чтобы своими глазами посмотреть, как устроена жизнь в этом месте.
2: Жилой комплекс расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону.
3: На закрытой территории разнообразные детские площадки, а во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг.
2: Жди репортаж из парка-квартал. Каменные палатки уже скоро на Jam.fm.
4: Телефон рекламной службы Jam.fm.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam.fm. Где пробки?
6: 15.14 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», а официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщается «Россиянекс карты»? Первомайка стоит от Луначарского до Карла-Липникта, Серафим Берябин от Обезной до Бардина, Щербаков от Самолетного до Павлодарская, постоим на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, на Ленина от Луначарского до Карла-Липникта.
7: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: И снова музыка.

FM. Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло

0: Боб Синклер и Кайза продолжают этот час на Jam FM. Через минутку свежие истории на Jam FM с Яной Ефимовой, затем прогноз погоды, ну и продолжит музыкальный нон-стоп дискотека Авария на Jam FM.
1: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
1: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район «Изумрудный Бор» от УГМК «Застройщик».
4: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
6: 235-0905.
1: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Сергей Зверев признался, что боится ходить к косметологам. Шоумен поделился своим отношением к косметологии и салонам красоты. По его словам, главная опасность кроется не в процедурах, а в камерах, которые окружают повсюду. Своими опасениями он поделился с журналистами. Он прокомментировал: «Сейчас опасно ходить к косметологу, потому что везде камеры, и они все снимают. Снимут, что надо и что не надо. Поэтому я очень осторожно хожу к косметологам. Я периодически слышу, что происходит у моих коллег». Стилист подчеркнул, что лично с такими ситуациями не сталкивался, но слышал о подобных случаях от коллег по цеху. Кстати, недавно Сергей рассказал о бьюти-трендах. По его мнению, главный ориентир для многих россиянок – топ-модель Белла Хадид, чья карьера, как считает стилист, пошла в гору после хирургических вмешательств. Думаю, что у хороших специалистов всегда все конфиденциально. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 15.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 в центре города. Плюс 16. На завтра, четверг, 17 сентября, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений. Слабый. Ночью до плюс 13. Завтра днем 14-17 выше нуля.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
9: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
10: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Из рутины на свободу. С перезагрузкой Финбах на Jam FM и нас. Это, в принципе, тоже ожидается. Не за горами. Завершается рабочая среда. Впереди отдых, свобода и, в принципе, неплохая погода. Да, плюс 17 сегодня и всю эту неделю. И в том числе следующую до плюс 20. Вот такая красота. Ну так, небольшой дождик. Информация для размышления. Ну, зачастую погода может испортить, подмочить планы. Вечера тебе приятного, а я продолжаю снабжать хорошей музыкой, как бы ты его ни проводил. И где бы ни находился, зовут меня Диджей Дэн, скоро Вик Дайнек, затем Ханна и Кирилл Мойтон, ну а прямо сейчас Матвей Мельников на Jam FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Хорошая музыка, хороший день.
2: Джем FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до ноября. Об этом сообщили газете «Ведомости» два источника, знакомые с результатами совещания у вице-премьера Новака на этой неделе. Нынешнее ограничение действует до 30 сентября. Эмбарго планирует продлить, чтобы обеспечить поставки топлива на внутренний рынок. В Екатеринбурге инспекторы ГАИ изъяли кикшеринговый электросамокат. На нем был сбит ребенок. Инцидент произошел 15 сентября на улице Рябинина. Предварительно 21-летняя девушка на арендованном самокате ехала по велодорожке на Академика Сахарова. Впереди ехал 9-летний мальчик на обычном самокате. По словам девушки, она хотела объехать ребенка, но не смогла. После чего мальчик упал. На девушку составили административные протоколы. Пострадавшего с травмами рук и ног доставили в 9-ю больницу, девушка в 36-й с переломом руки, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге скончался известный свердловский журналист Рафаиль Исхаков, доцент кафедры периодической печати факультета журналистики УРФУ, кандидат филологических наук. О печальной новости сообщил его сын Роман. Известный наставник журналистов Свердловской области скончался в возрасте 73 лет. Прощание состоится в 11 часов в траурном зале Широкореченского мемориального комплекса в субботу 19 сентября, сообщает агентство ИАН. Аренда жилья в России впервые с 2020 года начала снижаться, рассказала агентству ТАСС директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. В сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025 средняя стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир уменьшилась на 1,7% до 31 100 рублей и 38 800 рублей соответственно. Екатеринбургский зоопарк отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничных мероприятий состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу-субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нашем зоопарке представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные кормления животных и прочее, и прочее. Доллар на среду 84 рубля 24 копейки, евро 97.30.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Начало 5-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». С бортом пасмурная, плюс 15 на завтра. Четверг, 17 сентября. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер. Переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 13. Завтра днем 14-17. Выше нуля.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

у нас наоборот, солнце скоро закатится, потихонечку разгорится вечер, конечно, со всеми приятностями. Полина Гагарина на Jam FM, планов тебе приятных, я твои планы, в первую очередь настроение, продолжая подпитывать хорошей музыкой. На микрофоне я, диджей Дэн, скоро Серябкина и Дмитрий Урих, с них свеженькая вещица, еще раньше американский исполнитель Рэй Долтон, ну а первым в списке Джонни на Jam FM.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кто-то

0: семейной радости тут круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут круто. 0+.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905. Jam FM. И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Как вариант, чтоб не мерзнуть, чтоб согреться. Танцы. Сергей Лазарев на GMFM. Насчет согреться не знаю, но точно, чтобы не было скучно. В течение двух часов вечернее шоу «Джем без правил». Как всегда, уже в 17.00 в следующем часе стартует. Не пропусти. Меня зовут Диджей Дэн. Хорошего вечера. Среды, Екатеринбург, и где бы ты ни находился. Скоро Джерри Холливелл, затем Гаязов Бразерс, ну а первыми в списке «Добро» на GMFM.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова, 4. 0+.
7: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок. Бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей. А также мастер-классы. Все это «Форум красоты». С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре. Улица Бориса Ельцина, 3. 12+.
2: Телефон рекламной службы GEM-FM.
8: 235-0905.
2: 235-0905.
8: GEM-FM. Где пробки?
0: 16.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Аввамоторс». Официальный дилер «Джили Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», сибирский трек стоит от Буторина до базового переулка, Ленин от Восточки до Карла Липникта, а Амундсен от Бардина до Объездной, Щербакова от Самолетной до Павлодарская, постоим на Объездной от Громова до Амундсена.
1: Реклама.
9: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
10: Наши машины все не поместятся.
11: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
12: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: X50+ от 1 700 000. Вот это цены Ваками. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Президент Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящих выборов. Выступление состоится в 18:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, пишет РБК. Напомню, выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Россияне выберут 450 депутатов, половину по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В федеральный бюллетень вошли 10 партий. Одной из особенностей нынешней кампании стало снятие с выборов федерального списка партии «Яблоко». Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что находящиеся за рубежом электоральные юристы и затаившиеся внутри России специалисты ищут уязвимости избирательной системы, чтобы дискредитировать выборы, цитирует ее РБК. Отопление в Свердловской области пока подается в 5% жилых домов, а также в 875 социальных объектов. В первую очередь, напомню, тепло подают социальные здания и жилые дома в северных районах региона. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. Сформирован запас топлива, подготовлены более 900 аварийных бригад, почти 1500 единиц техники. Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб – обеспечить его стабильное прохождение, подчеркнул губернатор, пишет «Новый день». Предстоящей ночью и завтра на Урале пройдут сильные дожди, местами очень сильные, предупреждает МЧС области. По данным Уралгидромета, в отдельных районах ночью пройдет гроза, ночью и утром ожидаются туманы. Температура ночью по области от 7 до 12 тепла, днем от 13 до 18 градусов. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но днем уже преимущественно без осадков. В субботу будет тепло и сухо, до плюс 18, это обещает Росгидромет. В воскресенье в начале следующей недели небольшие дожди каждый день, но тепло, с дневной температурой до плюс 18, плюс 20. В Екатеринбурге у аэропорта Кольцова отремонтировали площадь. Работы начались в июле, завершились к Международному фестивалю молодежи. Важным элементом реконструкции стала детская площадка. Она включает в себя игровой комплекс с горками и качелями. На площади разбили газоны, высадили кустарники и крупномерные деревья. Об этом рассказали в пресс-службе Кольцова, пишет «Новый день». Утверждение о том, что нельзя есть по вечерам, чтобы сохранить фигуру, это миф, рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. По его словам, после 6 вечера принимать пищу можно. Ключевое значение имеет не время приема еды, а общая калорийность рациона за сутки. Ужин за 2-3 часа до сна вполне допустим и даже может принести пользу, если он легкий. Главное – не переедать на ночь и не есть тяжелую пищу, отметил эксперт, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: На завтра, четверг, 17 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 14-17, выше нуля.
4: Джем без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
5: Джем без правил.
1: Реклама.
6: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я

0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время начинать. У нас сегодня 16 сентября, и это среда, вернее, конец рабочего дня. Меня зовут Миша Киселев, и эти два часа я с большим удовольствием проведу вместе с тобой. Если ты не знаешь, чем заняться этим вечером, то вот тебе, пожалуйста, повод для того, чтобы немножко обрадоваться или улыбнуться. Вы знаете, что сегодня день завитушек, кудряшек, локонов и, в общем, вензелей. Все, что связано с какими-то такими завитушками. А ведь макароны тоже бывают завитушками. Вот, пожалуйста, у кого волосы пружинки, мы вас поздравляем. Сегодня получается ваш день, ну отчасти ваш день, конечно, безусловно, тоже. Впереди у нас много интересного, через 10 минут начнется Нейродичь, это рубрика, где я обсуждаю все то, что советует нам искусственный интеллект. Все-таки влияние его на нашу жизнь отрицать не стоит, а быть может, иногда он подкидывает, кстати, дельные советы. Поэтому через 10 минут здесь, в вечернем шоу «Джем без правил», будет Нейродичь.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все время отвлекается, и трудно запомнить стихотворение. Знакомо? В Центре когнитивных технологий УГМК «Здоровье» дети развивают внимание, память, речь и готовятся к школе. Занятия на игровых нейротренажерах делают обучение проще и интереснее. Екатеринбург, Шейнкмана, 88, Олимпийская набережная, 9/1. Центр когнитивных технологий УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
4: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре форум красоты, выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это форум красоты с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей, у нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи, большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: ТРК «Глобус», у нас так принято.
5: Щербакова, 4, 0+.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM. Где пробки?
11: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты. Ленина стоит от Восточки до Карла Липнихта. Сибирский тракт от Батурина до Базового переулка. Тормознем на Щербакова от самолета на Павлодарской. На Вильгельма до Генина. От Академика Иванцовского до улицы Краснолесья. Московская от Хомяков до Ленина. Много машин на космонавтов. От Турбинной до Артинской.
12: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на Фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: И снова музыка.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для рубрики «Нейродичь». Что это такое? Я задаю вопрос искусственному интеллекту, а он дает несколько вариантов или прям конкретные примеры. Сегодня вопрос такой. Бывают в вашей жизни люди, которые находятся напротив вас, и они вам, ну, неинтересны, мягко говоря, или они просто вам не нравятся. Так вот, я запросил у искусственного интеллекта ответить мне на вопрос. Как сказать человеку, если он тебе не нравится? Я думал, там какие-то пошаговые, знаете, будут инструкции. Но дает нам смешные варианты ответа. Значит, вариант номер один. Подойти и сказать: ты отличный человек, просто моя социофобия почему-то бьет тревогу исключительно в твоем радиусе 5 метров. О, тоненько. Очень-очень люблю такие штуки. Вариант номер два. Мы с тобой как хороший сыр и ананас на пицце. По отдельности прекрасны, но вместе вселенная дает сбой. Согласен. Кстати, вокруг этой пиццы на самом деле ведутся огромные такие споры, насколько это вообще актуально, насколько это вкусно. Слушайте, я 50 на 50, и давайте так скажу, что мое настроение относительно пиццы зависит только от моего внутреннего мира на данную минуту времени. Вот когда-то да, а когда-то я говорю пицце стоп с ананасами и, соответственно, всем наполнением. Двигаемся дальше. Вариант номер три. Что говорит искусственный интеллект? Мне кажется, наши ауры подписали пакт о ненападении, но забыли про взаимную неприязнь. Да, давай соблюдать границы. Но это, конечно, все сложная версия и сложная история с точки зрения коммуникации друг с другом. Ну да, бывает такое, что человек просто вам неприятен на каком-то даже, наверное, химическом уровне. Но что поделать? Иногда просто надо существовать в его жизни, или он существует в твоей. Но с точки зрения профессионализма, вы всегда должны быть на шаг впереди и на голову выше. Поэтому не надо расстраиваться, не надо обижаться, просто живите свою жизнь, и тогда действительно все будет хорошо.
3: Ну а я решила спросить у нейроинтеллекта о том, как же правильно выдерживать паузы в переписке с мужчиной. Девочки, слушайте и запоминайте. Вот первое, что пишет: заведи официальное время для ответов. То есть мысленно себе нужно объявить, что вот с 18.00 до 19.30 я занята, а потом уже могу с ним переписываться. То есть ни в коем случае не отвечать здесь ни на какие смски в этот промежуток времени. Дальше, что еще пишет нейросеть? Преврати паузу в квест, поставь себе условия. Я отвечу ему тогда, когда чайник вскипит или когда в ленте прогрузится еще 5 мемчиков. Так ожидание становится не про нервы, а про достижения. Ну или же придумай себе роль секретного агента. В голове у тебя должна быть миссия. Нельзя отвечать сразу, иначе враг вычислит твое местоположение по скорости печати. А вот, кстати, дельный совет: спрячь телефон в зону тишины. Положи его туда, куда редко заглядываешь, в ящик с носками, на верхнюю полку шкафа, в книгу на полке. Пока будешь доставать, успеешь подумать, что вообще хочешь написать. Ну и главное, что пишет нейросеть: напомни себе, что ты не автоответчик. У тебя есть право не отвечать мгновенно, потому что ты человек, который пьет чай, гладит кота, например, смотрит в окно или просто думает. А это, между прочим, тоже очень важные дела.
2: Через 10 минут у нас свежую историю. Мы сделаем вашу жизнь чуточку ярче.

0: отходах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
4: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Jam без правил.
7: Ровно середина часа, а значит, свежая история в студии.
8: Блогер из Петербурга набил на лбу татуировку в честь Оленьки Бузовой. В общем, один парень, его зовут Дмитрий Васильев, он такой широко известный в интернет-пространстве под псевдонимом Бузова Мэн. Он шокировал публику радикальной вообще сменой своего лица, имиджа, я не знаю, как это назвать. В общем, преданный фанат поп-дивы набил на лбу огромную татуировку в честь своей любимой исполнительницы. Там у него красуется надпись «Люблю только Ольгу Бузову». Мужчина уверяет, что хочет посвятить свое тело именно Оленьке. Поэтому с 2017 года он стабильный ее фанат. И вопреки вообще всему, кто бы что про нее ни говорил, ни обсуждал в обществе, он всегда будет на ее стороне. Кстати, у Бузова Мэн есть еще другая надпись, тоже на лбу. Там написано «Ищу жену». Так что вот, непонятно, то ли он в поисках, то ли все-таки надеется на то, что сердце Оленьки как-то откликнется. В общем, не знаю. Очень странная ситуация, но вот сама Ольга тоже обращает на такое внимание, и ее это очень сильно трогает, потому что она такая у нас чувственная натура.
7: Вот такие истории, а теперь давайте узнаем, что интересного происходит за окном. Погода.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска АО «Медицинской технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, четверг, 17 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 14-17, выше нуля.
10: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
11: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
10: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
11: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
12: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Jam без правил.
13: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam FM.
6: Jam без правил.
14: Реклама. Занятия спортом – это здорово, но, к сожалению, случаются травмы – сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Лайфхаки и тренды. Вот вам тренд, который набирает популярность. Вы в целом можете тоже задать этот вопрос. Школьникам задают все то, что связано с каким-то, ну, перспективным будущим в данном случае. Так вот, приезжайте сегодня домой, если у вас есть дети, можете задать им вопрос. С какого возраста, люди, можно вас считать пожилыми? Вот для меня пожилой человек, ну вот мне 33, и я как бы думаю, что вот пожилой человек это 70. Плюс. Вот 75 плюс. Ну, если мы говорим о каких-то внутренних личных характеристиках. Так вот, сделали опрос, который разлетелся просто везде. Спрашивали школьников приблизительно с 5 по 9 где-то класс. Так вот, ответы оказались примерно такими. Они считают, что пожилые люди для школьников вот с 5 по 9 класс это 25-30 лет, 30-35 лет. И где-то с 27 до 30 лет. Вот, пожалуйста. Получается, в глазах школьника я уже какой-то дедушка. Но только давайте я буду в глазах, а не по факту. Да, хочется еще немножко побыть молодым. Поэтому мне официально разрешают пока еще быть в статусе молодежи. Все-таки есть определенный возраст, и я пользуюсь тем самым, что мне разрешают. А вот молодой возраст, молодежь, это до 44 лет. Вот тебе, пожалуйста, это возрастные границы. Они существуют. И мы их придерживаемся 100%.
3: На дворе у нас осень, а значит, многие из нас пересматривают любимые фильмы. Так вот, я нашла такой тренд. Пересмотрите фильм «Сумерки». Это такая сага о вампирах. Потому что сейчас молодежь действительно сходит по этой саге с ума. Если не смотрели, то обязательно исправляйте. В общем, это легендарная франшиза о вампирах с такой фарфоровой кожей. И она возвращается в российский прокат. Несмотря на то, что с момента премьеры первой части «Сумерек» прошло почти 20 лет. Соцсети все еще переполнены и мемами, и шутками про Эдварда, и пересказами любимых сцен. И сейчас в российских кинотеатрах, в том числе у нас в Екатеринбурге, организуют специальные показы, когда можно прийти и посмотреть любимый фильм на экране. Фанатеют все, подростки, и взрослые, а молодежь вообще приходит и вслух цитирует знаменитые фразы героев. Кто-то идет дальше и одевается на сеанс так же, как и персонажи. В общем, если вы в теме, ну или хотите в ней быть, то обязательно идите смотрите в кино фильм «Сумерки».
2: Надеемся, что лайфхаки и тренды сделают вашу жизнь более социально активной и, вы знаете, менее энергозатратной.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
1: Реклама.
3: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
5: Привет, с вами Павел Палыч.
6: И Яна Ефимова.
5: И у нас для вас горячий анонс.
6: Мы собираемся в парк-квартал «Каменные палатки» от «Гринвич Недвижимость», чтобы своими глазами посмотреть, как устроена жизнь в этом месте.
5: Жилой комплекс расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону.
6: На закрытой территории разнообразные детские площадки, а во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг.
5: Жди репортаж из парка-квартал «Каменные палатки» уже скоро на Jam FM.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили Билджи» Аками в Екатеринбурге на «Металлурга-82». Итак, как сообщается Россия Индекс.Карты, Гурзовская, Куйбышева стоит от Белореченска до Бажова, Московская от Скамяков до Куйбышева, Комсомольская от Первомайска до Малышева. Постоянно объездной от Московска до Амундсена, Сибирский тракт стоит от переулка Активистов до Восточной, фронтовых бригад от Бабушкина до Шевска.
1: Реклама.
9: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
10: Наши машины все не поместятся.
11: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
12: Кажется, нам пора брать машину.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время для смешной истории. У меня сегодня новость не настолько смешная, сколько, ну, для меня является каким-то невероятным удивлением. Все мы с вами привыкли к обычным щеткам. Ну, то есть, классическая зубная щетка, на которой есть вот эти пирушки, вы чистите, в общем, зубы, и все у вас прекрасно. Есть те, кто пользуется автоматической щеткой на батарее, как там, на зарядке и так далее. Что, естественно, немножко облегчает нашу с вами жизнь. Но хочу рассказать про следующий шаг человечества. Значит, Dyson представила зубную щетку с искусственным интеллектом. Дело-то в чем? Она сама определяет грязные участки и промывает полость рта. Слушайте, но все приемы, действительно, вот как мне говорила моя учительница математики, о том, что все необычное и все открытия делаются при помощи лени. Соглашусь на 100%. Хотя с медицинской точки зрения, мне кажется, все-таки это невероятный шаг вперед, потому что все-таки искусственный интеллект самостоятельно распознает, где грязно, где нужно больше почистить. В общем, внутри есть камера, так что за чисткой не просто можно наблюдать, знаете, со стороны, а прямо посмотреть через приложение. И вы знаете, компания сравнивает встроенный ирригатор по эффективности с зубной нитью. Это как будто бы для нас еще отдельный шаг вперед. Стоимость такого предмета составляет около, ну вот, 45-50 тысяч рублей. В целом, если бабки-брызги, как обычно, то тогда почему бы, собственно, и не воспользоваться, если есть какие-то гаджеты и ноу-хау, которые делают наши жизнь немножечко легче, проще и в данном случае чище.
3: Ну, а я нашла такую новость. Не знаю, насколько она веселая, потому что мне кажется, что для студентов довольно печальная. В общем, за написанием диплома теперь будут следить в режиме реального времени. Представляете? Одна из компаний выпустила новый антиплагиат, который сможет видеть весь процесс работы студента, то есть различные правки, вставки, больших фрагментов или копирование из нейросетей. Если раньше было достаточно просто загрузить готовый файл, то теперь писать работу для, ну, своих преподавателей, которые у вас принимают диплом, там, комиссии, нужно будет писать в этой готовой уже системе, которая будет все это контролировать, представляете? И пилот уже такой прошел в 28 вузах нашей страны. Поэтому теперь, дорогие студенты, обмануть не получится.
2: Как всегда, смешные истории врываются в нашу с вами жизнь для того, чтобы сделать ваш вечер немножечко

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Глава МИДа России Сергей Лавров назвал работу Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге впечатляющей. Он отметил, что в дни проведения фестиваля Екатеринбург стал молодежной столицей мира, пишет РИА Новости. Напомню, Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Накануне в его рамках состоялось шествие молодежи мира с участием около 10 тысяч человек из разных стран. Сегодня Первый канал будет в прямом эфире транслировать церемонию закрытия фестиваля. Начало в 15:50 по московскому времени. На заправке в Екатеринбурге вернулись очереди желающих залить топливо в канистры. Такое происходит на АЗС самообслуживания, которые работают без операторов, пишет Я-1. Так, на АЗС «Башнефть» на проспекте Космонавтов «Автоледи» простояло час, хотя перед ней было всего 3 машины, но водители заливали бензин в канистры, а выехать было невозможно, так как дорога одна. Напомню, ситуация с топливом начала исправляться около недели назад в преддверии Международного фестиваля молодежи, как и предсказывал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Между тем, за пределами Екатеринбурга проблемы с бензином все еще сохраняются, пишет Я-1. На Среднем Урале продолжается клещевой сезон, предупреждают медики. За неделю в регионе зарегистрировано еще 90 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона к медикам обратились 18 тысяч человек. Это в 1,6 раза меньше, чем в тот же период прошлого года, ниже среднего многолетнего показателя, пишет «Новый день». С подозрением на клещевой энцефалит в стационар области были госпитализированы 125 человек, на клещевой боррелиоз 261. Лабораторно подтверждено, что больше всего клещей заражены лайм боррелиозом, почти 47%. На природе следует быть осторожными. Зоопарк Екатеринбурга отмечает день рождения. Ему исполняется 96 лет. Торжественное открытие праздничного мероприятия состоится завтра. Основные торжества пройдут в пятницу и в субботу. Зоопарк открылся 18 сентября 1930 года. Сейчас в нем представлено около 1000 особей, более 320 видов животных, представляющих фауну всего мира. Для посетителей в честь дня рождения зоопарка подготовлена большая праздничная программа. В ней квесты, тематические экскурсии, показательные кормление животных и другие мероприятия. Мемуары младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера похитили за неделю до выхода книги из грузовика в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail. Это 4 экземпляра книги «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Грузовик вез книги на склад для дальнейшей продажи. Водитель припарковался на ночь, чтобы поспать, а проснувшись, обнаружил, что машина взломана, из кузова пропали несколько экземпляров книги. Голландская полиция расследует инцидент, считает его беспрецедентным. Ранее Чарльз Спенсер назвал свои новые мемуары самой откровенной книгой. Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, четверг, 17 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 13, завтра днем 14-17 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОЭЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.FM.
6: Джем без правил.
1: Реклама.
7: А на Московской 19 лучезапястный сустав лечат артроскопией. Восстановление максимально быстрое и комфортное. И можно вернуться к активной жизни без боли. Запись на прием к ортопеду-травматологу Ивану Бароненко через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: Ну, а теперь планы на вечер. Если вдруг вы не придумывали сами, то я немножко вам помогу. Вот один из вариантов, куда вы можете сходить. Приглашаю вас посмеяться от души. Большой открытый микрофон, который пройдет в стендап-споте. Время начала сегодня в 20:00. Я более чем уверен, что времени хватит собраться. Тем более, цена билета 300 рублей. Значит, что это такое? Немножко вам о событии. Классическое стендап-шоу, на которое кто угодно может записаться и испытать себя у микрофона на сцене. Все получают 2 минуты, то есть даже если вы придете, запишитесь, пожалуйста, 2 минуты у вас есть. Ну а если вы невероятно смешной, то ваше время, естественно, увеличивается. Опытные комики здесь проверяют шутки, а те, кто только начинает, делают свои первые шаги в комедии. Мне все-таки кажется, сама ирония и в целом чувство юмора — это невероятная награда для нас с вами. Ну а если вдруг вы сегодня не планировали смеяться, то можно пойти в кино.
3: Хочу вас сегодня отправить в кино на фильм «Не по-детски». Это наша российская киноновинка. В центре истории популярный телеведущий. Он ведет такое рейтинговое популярное шоу, достаточно циничен и думает только о своем успехе. Но одно неосторожное высказывание в прямом эфире приводит к громкому скандалу. Этот самый телеведущий оскорбляет победительницу шоу, выпускницу детского дома. Так вот, в результате на него обрушивается волна хейта. Он теряет миллионы подписчиков, деньги и рискует в целом всей своей карьерой. Чтобы восстановить репутацию, телеведущий решает найти эту самую девочку из детского дома и загладить свою вину. Например, записать с ней примирительный спецвыпуск. Однако, пустившись в поиски, он впервые за многие годы сталкивается с реальной жизнью за пределами телекамер и, конечно же, соцсетей. В процессе попыток исправить ситуацию, герой и сам постепенно меняется. И я очень надеюсь, что только в лучшую сторону. При этом создатели киноленты подают эти темы с юмором, без лишнего драматизма. История не про жалость, а про силу духа и смелость жить не только ради себя. Кстати, актерский каст просто потрясающий. В ролях Сергей Безруков, Федор Добронравов и Мария Аронова. Еще многие-многие другие звезды. Но я думаю, что этого уже достаточно для того, чтобы сходить обязательно в кино. Напомню, что фильм называется «Не по-детски».

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
3: Где пробки?
4: Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Ленина стоит от вас точки до Хохрякова. Куйбышева от 8 марта до Московской. Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной. Тормознем на Куйбышева от Бажова до 8 марта. Улица Димитрова стоит от Зыкова до Грибоедова. До Лоруса Барури, вверх Исетский бульвар Репина. От Токарей до Крауля.
5: Реклама. В пути важнее всего спокойствие. Программа «Лада Забота» – это защита от непредвиденных расходов, поддержка официального сервиса и уверенность в каждом километре первый год после покупки автомобиля. С «Лада Забота» можно пройти второе ТО даже после завершения программы. Подробности в официальном сервисе «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит» на фронтовых бригад 27, телефон 34-43-200. Услуги оказывает ОАО «Автоимпульс». Не подлежит обязательной сертификации и лицензированию. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Давайте узнаем, какие отзывы вы оставляете на маркетплейсах. Так и называется «частный отзыв». Значит, первый отзыв у нас про шапку. Хотя, казалось бы, можно оставлять отзыв о качестве материала. Можно оставить отзыв о том, что не нравится цвет, например, да, шапки, не тот, который вы заказывали, пришел. Но здесь нам Анна говорит о том, что в шапке очень жарко находиться в помещении. Абсолютно с вами согласен. Шапка же, она для чего? Для улицы. В этом и есть смысл покупки. Но продавец не затерялся. Он говорит, вы, видимо, ошиблись в оценке товара и хотели нам поставить, наверное, 5 звезд, потому что наша зимняя шапка полностью выполняет свою функцию, сохраняет тепло. И вообще, по правилам этикета, в помещении шапку лучше не носить. Согласен на 100%. Теперь отзыв от Елизаветы. Она говорит, классный фумигатор. Это, знаете, то, что вставляется в розетку, отгоняет комаров. Значит, всю нечисть выгнал из дома. Комары исчезли, даже муж уехал. Но тут надо понимать, что за жидкость была в данном флаконе. Но опять же, ваша задача была избавиться. А вот кто убежал, уже, конечно, ситуативно все. Теперь от Алексея, который говорит о том, что после применения данного средства, а здесь средство против, получается, насекомых в доме. В данном случае он это делал, ну, смазал какие-то люки, крышки, которые у нас идут с вами как вентиляционные вот эти всякие проборы и выходы. И он говорит о том, что после применения данного средства поголовье тараканов резко увеличилось. Они стали более сильными, дерзкими и наглыми. Теперь не я их гоняю, а они меня. Вот я для себя вот так представляю. Значит, вчера стадо тараканов отпинали в клетке попугая. Сегодня они таскали по дому кота за хвост. Слушайте, ну это, конечно, преувеличение действительности, но зато мы понимаем, что данное средство против тараканов не работает. Поэтому оставляйте свои отзывы обязательно. Нам нужно, во-первых, сохранить свой кошелек, а в данном случае денежки в тепле, ну и все-таки не тратить время на то, что действительно не соответствует описанию.
3: Я нашла на маркетплейсах такие отзывы. Вот, например, женщина пишет отзыв на кофе в зернах. После первой чашки чувствую себя человеком, который точно знает, куда идет. Правда, через 10 минут все забываю, но это уже детали. В общем, кофе бодрит, рекомендую. Да, 100% я тоже обожаю кофе и тоже всегда говорю, что просыпаюсь именно после него и чувствую себя человеком. А вот отзыв на ароматическую свечку. Мужчина пишет, пахнет так, будто в квартире одновременно. Утро в Провансе. Бабушкин пирог и отпуск, которого у меня не было. Зажег и сразу захотелось надеть льняное платье и поехать куда-то вдоль моря. Хотя я мужчина, у меня вообще нет платья, но настроение поднялось. 5 звезд. И завершу отзывом на зубную пасту. Мужчина пишет, вкус такой, что первые 30 секунд кажется, будто я чищу зубы мятным фейерверком. То есть оно настолько ядреное, зато потом чувствую себя свежим, что даже кот смотрит на меня с уважением. Рекомендую к покупке, если хотите, чтобы дыхание было из разряда «я только что спас мир». Думаю, что особенно пригодится перед

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Когда ребенку нужна операция, особенно важно знать, что он в надежных руках. В детской хирургии УГМК «Здоровье» помогают маленьким пациентам бережно и профессионально. Современные методики, опытные хирурги и внимательное сопровождение от подготовки до восстановления. Чтобы ребенок быстрее вернулся к активной и счастливой жизни. УГМК «Здоровье» – медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Джем

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Ну и хочется пожелать вам, конечно, отличного настроения в этот вечер. Все эти два часа я был вместе с тобой. Меня зовут Миш Киселев. И знаете, сегодня было достаточно интересно, потому что начали с нейродичи, где я обсудил с искусственным интеллектом несколько вариантов, как можно отмазаться от человека, который вам неприятен. Но тут надо понимать, конечно, безусловно, даже если вам неприятен человек, наверное, мы говорим про какую-то рабочую обстановку или просто встречу, все-таки не стоит лезть на рожон. Будьте немного эмпатичны в этом вопросе, конечно, не оскорбляйте, а плавненько уходите. Не знаю, возьмите в руки в телефон, просто скажите, что тебе кто-то звонит, и до свидания. Также лайфхаки и тренды. Рассказал вам о том, что сегодня в трендах действительно очень много интересного, и ваша задача просто соответствовать. Сегодня рассказал про тренд, который заполняет просто интернет, где опрашивают школьников одним единственным вопросом. Скажите, с какого возраста вы считаете людей пожилыми? В общем, они сказали, что с 20 примерно 7 лет это все. Это уже, конечно, дедушки с бабушкой. Да, план на вечер. Пригласил вас стендап-спот. Там, в общем, будет открытый микрофон. Кстати, если у вас есть пара шуток, вы тоже можете отправиться. В общем, это действительно был интересный день. Среда — день прекрасных увлечений и приключений. Да, кстати, я надеюсь, что вы послушали план на вечер. Пригласил вас немножко отдохнуть юмористически и, конечно, в кино. Поэтому выбирайте, наслаждайтесь. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что мне сегодня было хорошо, и я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый вечер. Молодые люди в России стали меньше употреблять алкоголь и никотинсодержащую продукцию. Однако тема вейпов пока остается актуальной. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. По словам главы Минздрава, зависимость от электронных устройств доставки никотина требует серьезного вмешательства. Напомню, фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Планируется, что его посетят 10 тысяч молодых людей из 191 страны мира. Пишет агентство ТАСС. Отопление в Свердловской области пока подается в 5% жилых домов, а также в 875 социальных объектов. В первую очередь, напомню, тепло подают социальные здания и жилые дома в северных районах региона. Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. Сформирован запас топлива, подготовлены более 900 аварийных бригад, почти 1500 единиц техники. Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб – обеспечить его стабильное прохождение, подчеркнул губернатор, пишет «Новый день». Специалисты водоканала проверили качество воды во всех районах Екатеринбурга. В пробах, взятых с 7 по 13 сентября, вода оказалась более мутной, чем допускают нормы в Чкаловском и в Октябрьском районах. Также в Чкаловском зафиксировали повышенное содержание железа. Но самые высокие показатели железа оказались в двух пробах в железнодорожном районе, вдвое выше допустимого уровня, отмечает портал 66. В водоканале связывают ухудшение качества воды с последствиями дождевого паводка на Урале. Ранее в мэрии Екатеринбурга заявили, что снижение качества воды до 2033 года связано с нагрузкой на фильтры, но горожане этого не заметят. Тренерский штаб объявил состав сборной России на товарищеский футбольный матч с Намибией, который состоится на Екатеринбург-арене 3 октября. Национальную команду представят ведущие футболисты страны, в их числе вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник турецкого Галатасарая Алексей Батраков, игрок Монако Александр Головин, сообщает информпортал Свердловской области. Всего на осенние сборы вызваны 29 футболистов. Как отмечает «Новый день», для Екатеринбург-арены это уже не первый крупный турнир. Информацию о времени начала матча и старте продаж билетов РФС пока не объявлял. Модной верхней одеждой на позднюю осень станут бушлаты, рассказал российский стилист Влад Лисовец. Бушлат – это двубортное полупальто на теплой подкладке с широким отложным воротником. Его прообразом считается голландская морская куртка – укороченное двубортное пальто из плотной шерстяной ткани. В этом сезоне будут актуальны короткие пальто с оформленным мехом, рукавами или воротом. Особенно эффектными стилист назвал контрастные сочетания – темный мех на светлой основе и наоборот, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
1: Реклама.
3: Раньше переживали родители, теперь за них переживаете вы. Все ли в порядке? Приняли ли лекарства? Если близким нужна сиделка, доверьтесь Екатеринбургскому медицинскому центру. Наши компаньонки помогают дома, контролируют самочувствие, становятся опорой для семьи. Компаньонки ЕМЦ. Спокойствие близких бесценно. Звоните 379-0770. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, четверг, 17 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-17, выше нуля.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Где пробки?
1: 19.16 в Екатеринбурге. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Куйбышева стоит от 8 марта до Московской, 8 марта от Бориса Ельцина до Фурманова Ленина, от Луначарского до Хохрякова, потерпим на Щербакова, от Пронина до Павлодарская, копится транспорт на Московской, от Скамякова до Куйбышева, такая же история на объездной от 8 марта до Амундсена, и много машин на Куйбышева от Восточки до 8 марта.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: пнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем ФМ.
9: Привет! Мария Погребняк ругает сыновей за катышек на штанах. Блогер рассказала, что ее наследники совсем далеки от мира моды. Им не интересны тренды, уж тем более вещи от топовых дизайнерских брендов. В основном они носят спортивные костюмы, потому что это наиболее удобно в повседневной жизни. Как пишет Супер, ходить по магазинам и обновлять гардероб

0: здоровья 365. На завтра, четверг, 17 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-17, выше нуля. Также завтра в Рижеревде тоже переменно, возможен дождь до плюс 16. В Краснотуринске такая же картинка, только до плюс 13.
1: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
2: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца, выбирайте «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. Свердловская область готова к выборам. В регионе в пятницу откроются 2272 избирательных участка. Для обеспечения контроля за голосованием подготовлено около 8000 наблюдателей. Они прошли обучение по золотому стандарту Общественной палаты России, пишет областная газета. Также будет организован контроль за процедурой дистанционного электронного голосования ДЭГ. 3 сертифицированных специалиста прошли специальное обучение в Москве. Свердловчане подали более 330 тысяч заявлений на ДЭГ. Напомню, с 18 по 20 сентября в регионе пройдут выборы депутатов Госдумы России, областного ЗАГС-собрания, а также дум 35 муниципалитетов региона. На заправке в Екатеринбурге вернулись очереди желающих залить топливо в канистры. Это происходит на АЗС самообслуживания, которые работают без операторов, пишет Е1. Так, на АЗС «Башнефть» на проспекте Космонавтов автоледи простояла час, хотя перед ней было всего 3 машины. Водители заливали бензин в канистры. Выехать было невозможно, так как дорога одна. Напомню, ситуация с топливом начала исправляться около недели назад в преддверии Международного фестиваля молодежи, как и предсказывал свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. Между тем, за пределами Екатеринбурга проблемы с бензином сохраняются, отмечает Е1. Предстоящей ночью и завтра на Урале пройдут сильные дожди, местами очень сильные, предупреждает МЧС области. По данным Уралгидромета, в отдельных районах ночью пройдет гроза, ночью и утром ожидаются туманы. В пятницу ночью местами снова кратковременные дожди, но днем уже преимущественно без осадков. В субботу будет тепло и сухо, до плюс 18, это обещает Росгидромет. В воскресенье в начале следующей недели небольшие дожди каждый день, но тепло, с дневной температурой до плюс 18, плюс 20. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким уменьшилось на 1,5 миллиарда долларов с начала года. Теперь оно составляет 6 миллиардов 400 миллионов, сообщает агентство Bloomberg. Причиной снижения количества средств у бизнес-вумен журналисты назвали атаки на склады маркетплейса. В августе журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 20 самых состоятельных женщин России. Татьяна Ким стала лидером списка в 5-й раз подряд с капиталом 5 миллиардов долларов. Атаки украинских беспилотников на объекты Wildberries происходили в разных регионах России с июля. Однако сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, отмечает «Москва-24». Редкое сближение Луны и Венеры сняли астрономы Новосибирского госуниверситета вечером 14 сентября. Венера была видна в виде серпа, что бывает редко. Получилось сочетание большого серпа Луны и маленького серпика Венеры. Съемка была непростой, рассказал инженер обсерватории Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов. Явление происходило еще при дневном свете. Сначала Луну и Венеру пришлось найти в бинокль, затем навести на них телескоп и фотоаппарат. Наблюдения осложняли также облака, пришлось ждать просветов в небе, пишет «Вечерняя Москва». Официальный курс Центробанка на четверг. Доллар 84,17, евро 97,13.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, четверг, 17 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений, слабый, ночью до плюс 13, завтра днем 14-17 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Кейт Миддлтон очень тихо говорит на королевских приемах. Публичные выходы в свет и королевские приемы для Кейт уже стали давно частью рутины. Но, как оказалось, они даются принцессе не так-то просто. По словам инсайдеров, принцесса говорит настолько тихо, что ее не слышат собеседники. Особенно, если сотни шумных гостей собираются на одном событии. Как пишет Супер, на крупных приемах одновременно проходят десятки разговоров, а гости постепенно перемещаются по залу. При этом Кэтрин предпочитает не ограничиваться короткими фразами, а внимательно выслушивать собеседников. Инсайдеры поделились. Цитирую. Ей регулярно советуют говорить громче, а иногда она разговаривает с гостями значительно дольше, чем позволяет расписание. Те, кто ее окружает, уже привыкли видеть, как график сбивается, потому что Кэтрин настолько погружается в историю собеседника. Отмечу, что сама Кейт осознает эту проблему, но ничего с ней не может поделать. Но я думаю, что кому нужно, тот обязательно все услышит. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская калина». На завтра четверг, 17 сентября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-17, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 16.
0: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без проблем.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 17 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду, ночью до плюс 13, завтра днем 14-17 выше нуля. Также завтра в Риже, Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 16. В Краснотуринске такая же картинка, только до плюс 13.

0: Реклама.
1: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Сергей Зверев признался, что боится ходить к косметологам. Шоумен поделился своим отношением к косметологии и салонам красоты. По его словам, главная опасность кроется не в процедурах, а в камерах, которые окружают повсюду. Своими опасениями он поделился с журналистами. Он прокомментировал: «Сейчас опасно ходить к косметологу, потому что везде камеры, и они все снимают. Снимут, что надо и что не надо. Поэтому я очень осторожно хожу к косметологам. Я периодически слышу, что происходит у моих коллег». Стилист подчеркнул, что лично с такими ситуациями не сталкивался, но слышал о подобных случаях от коллег по цеху. Кстати, недавно Сергей рассказал о бьюти-трендах. По его мнению, главный ориентир для многих россиянок – топ-модель Белла Хадид, чья карьера, как считает стилист, пошла в гору после хирургических вмешательств. Думаю, что у хороших специалистов всегда все конфиденциально. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 17 сентября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 13, завтра днем 14-17, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 16.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Муж Ирины Пинчук подарил ей кольцо, привязанное к его банковскому счету. Блогерша показала необычный подарок от мужа Соломбека. Своим поклонникам она продемонстрировала кольцо, связанное с банковским счетом супруга. Она прокомментировала: «Самое лучшее кольцо девочки, которое может мужчина подарить. Все эти бриллианты – это уже не модно, не стильно. Это не то, чем нужно хвастаться. Правильно ли я понимаю?» Сам мужчина назвал подарок очередным предложением для супруги. Позже блогерша объяснила подписчикам необычную функцию украшения. Кто не понял, это такое платежное кольцо, которое привязано к его счету. Именно так Ирина прокомментировала свой подарок. То есть каждый раз теперь, когда она идет в магазин, она может просто прикладывать колечко к терминалу, и оплата будет происходить сама. По-моему, просто гениальная идея. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Твой

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

ночью только влезала с подругами, весело так повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.